0: по пути с Казак FM.
1: Белое злато.
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Спасибо, братцы. 88.5 FM в горячем ключе. Уключай.
1: Всем привет!

0: у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна.

и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7,5 тысяч девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательность жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Добрые казаки и казачки, это Алло Село на Казак ФМ. С вами Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. Надеюсь, что вы проснулись, улыбнулись. Отлично, значит, что будет день, знаете, будет жарким. Вот я хочу, чтобы он сегодня был жарким, солнечным, как кубанский полдень настоящий.
0: Ну и, конечно же, мы хотим вас услышать, наши дорогие слушатели. Напишите нам, откуда вы нас слушаете прямо сейчас. Станица, хутор, город. Традиционно начинаем с переклички. Ну и делитесь новостями, что у вас происходит, что интересного вокруг есть. Нас очень с Юлей радует, как работает наш мессенджер Макс, +7 928 401 2020. И сейчас мы даже приходим,
1: а у нас уже сообщение.
0: Давай с этого начнем.
1: Доброе утречко, мои самые хорошие ведущие, Юлечка и Андрей. С приветом к вам, мой город Усть-Лабинск. Желаю прекрасного настроения на весь день. Ваша Людмила Григорьевна. Людмила Григорьевна, доброе утро.
0: В общем, с этого и начинаем. Добрые новости пускай нас окружают. И мы, как радиостанция, которая вещает и здесь, на юге, и с помощью интернета, вы можете нас слушать в любой точке мира, пускай эту радость распространяет. Хорошая музыка впереди.
1: Хорошая музыка. А может быть, мы тему какую-нибудь сегодня придумаем?
0: Оказывается. Ну, давай попробуем.
1: И вот, знаете, наверное, сегодня хотелось бы поговорить про коллектив. Ага. Ваш рабочий коллектив, про обстановку в рабочем коллективе. Почему нет? Вот мы тут с Андреем до эфира поболтали и понимаем, как мы любим нашу пару, да?
0: Оказывается, у нас сработанный рабочий коллектив. Вы, кстати, тоже нас можете оценить. Это все допускается. А может быть, у вас есть в коллективе какие-то обычаи и традиции, в том числе и утром выполняемые, которые настраивают на такой день замечательный. Потому что сегодня с утра пришел, говорю, рабочий день начинается, неделя была сложная, оказывается, сегодня среда только.
1: Да? Поэтому, дорогие друзья, по номеру телефона +7 928 401 2020 пишите свои истории про коллектив.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы! 89.5 FM в Севастополе. Уключай! Частушка для казака от Лидии Васильевой из Ейска.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько. Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения. Сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. До 5 июля по 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции и условиях срока проведения на сайте plc.lada.ru.
7: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните. Плюс 7-978-729-45-45.
7: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Прекрасно, даже время красивое. 7 часов 17 минут. С вами Юлия Красавица Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро.
0: И красивое утро.
1: Очень.
0: Это все тоже благодаря вашим сообщениям. Друзья, мы сегодня говорим о работе, вернее, о рабочих коллективах, потому что это все идет рядом. И у нас сообщения, которые рассказывают, как начинаются ваши дни.
1: Алексей Самойленко написал: «Доброе утро. У нас рабочий день начинается с новых анекдотов под кофе. Получение позитива, всем мира и добра».
0: Так, Алексей. За сообщение ставим 5 баллов, но если вы пришлете еще анекдоты, которые сегодня были рассказаны, ну это...
1: Ну, ты сразу предупредишь, что не факт, что мы их зачитаем.
0: Ну здесь-то за эфиром-то посмеяться можно?
1: Можно. Еще нам написал Александр, это наша перекличка, работает Сургут. У них сегодня плюс 26, солнечно и без дождя. Александр, мы очень рады за вас. Надеюсь, что нас дождь тоже обойдет. Также нам сегодня прилетели, еще прилетели сообщения. Из станицы Каневской привет. У нас сегодня уборка во дворе, обязательно под казачка.
0: Так, переносимся. Продолжаем. На самом деле, вот и работа будет складываться в вашем коллективе замечательно, если не просто формально вы будете относиться к своим должностным обязанностям, да, но еще будет какое-то общение. Ну, там, на совещании, например, пару-тройку анекдотов, если запустить, то совсем все по-другому пройдет.
1: А ты попробуй.
0: Ну, попробуем.
1: Давай скажи, как ты считаешь, что самое главное в рабочем коллективе?
0: Главное в рабочем коллективе не бояться ничего, вот идти вперед.
1: А я думала, дисциплина все-таки.
0: Ну ладно, дисциплина, конечно, важна. Для мужчины дисциплина важна. А если для мужчины дисциплина важна, то и в рабочем коллективе я тоже тогда считаю, что пускай будет дисциплина.
1: Ну так. И дружеские отношения тоже важны. Ну, вот как, атмосфера должна быть.
0: Ну как тебе сказать? Смотри, по дружеским отношениям здесь все сложнее, потому что дружеские отношения в дружбе важны. А все-таки здесь мы делаем общее дело, мы зарабатываем, и сложнее. Все-таки дисциплина на первом месте.
1: Да.
0: Угу.
1: Ну, ты знаешь, а если все будут строгими, серьезными, кто будет поднимать настроение, рабочий дух? А как же легкость, тепло в коллективе?
0: Ну вот давайте с этим и разберемся. Как у вас в рабочих коллективах происходит, знаете, слаживание коллектива, такой боевой заряд утром, который получаете вы от кого? Не только же от должностных инструкций, но и наверняка...
1: От людей.
0: Да, от людей. Вот. Делитесь своими историями.
1: По номеру телефона +7 928 401 2.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему пальцы нельзя сувать в розетки?
3: Потому что она находится под электрическим напряжением.
0: А что это такое электричество?
3: Электричество – это особый вид энергии. Люди давно знали о нем, но научились использовать только в 19 веке. С тех пор оно незаменимо. Электроприборы светят, греют, охлаждают, готовят, стирают, убирают. Однако электричество не только полезно, но и опасно. Если с ним обращаться неправильно, оно ударит током. Поэтому с ним нужно быть всегда начеку. А внутри проводов есть микрочастицы, электроны. Они очень-очень маленькие, их даже в микроскоп невозможно рассмотреть, но их очень много. В обычном состоянии они находятся на одном месте и ничего не делают. Но когда включается какой-нибудь прибор, электроны с огромной скоростью начинают передвигаться внутри провода. Это движение и рождает энергию электричества.
0: Вот бы посмотреть!
3: Не получится, к сожалению. Электрический ток невидим. Его невозможно рассмотреть или почувствовать по запаху.
0: Он как невидимка?
3: Точно. Только напоминаю, он очень коварный и опасный невидимка. Пользуясь электричеством, нужно помнить о важных правилах. Во-первых, нельзя засовывать в розетку пальцы и посторонние предметы. Во-вторых, нельзя касаться руками оголенных проводов. И в-третьих, трогать мокрыми руками включенные электроприборы тоже нельзя.
0: Поняла. Если все правила соблюдать, электричество будет добрым волшебником. А если нет, то может стать...

0: утро! И снова в ваших динамиках утреннее шоу «Алло, село» и его ведущие Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Сегодня мы смеемся над забавными рабочими историями и радуемся вашим дружным коллективам. 7:35, кто сейчас торопится на встречу в своей работе. Ну и начнем с сообщений. Этот выход. У нас большое сообщение от Татьяны. Она пишет: «Доброе утро, радиостанция «Казак ФМ», самое лучшее радио Кубани. Ведущие Юлечка и Андрей. Я в свое время тоже работала в коллективе и вроде бы дружный был. Но все, как говорится, познается в сравнении. И дружба настоящая и настоящий друг проявляется только, когда с тобой что-то случается. И тогда ты понимаешь, кто он друг, а кто не враг, а кто враг и так». Вот. И большой привет нашей всей радиостанции. «Казак ФМ» Татьяна отправляет, желает нам быть всегда сплоченными, дружными, вежливыми. И заявляет, что мы являемся не только голосами в эфире, но еще и коллективом, где много ведущих и технических специалистов за кадром, которые собирают письма, которые создают тот самый плейлист из новых песен, который очень радует Татьяну. Тань, тоже большое вам спасибо за ваш отклик и за то, что вы каждое утро большим-большим таким пространственным сообщением настраиваете нас.
0: А мы сегодня говорим о ваших коллективах. Вот я думаю, что у каждого есть пара-тройка историй, от которых до сих пор бывает или смешно, а может быть неловкие какие-то моменты, неожиданные повороты бывают тоже и у нас, тоже так бывает.
1: Кто-то документы перепутал, кто-то приехал не в свое рабочее время, да, ну, то, что когда-то казалось там вау, а сейчас вспоминается с улыбкой, да, и мы можем обернуться, сказать, что мы это дело прошли, все хорошо, компания, завод, предприятие работает, но этот коллектив, вот этот случай сделал коллектив гораздо сплоченнее.
0: И мы ждем вашей истории, что же происходило у вас в вашем рабочей, в вашей рабочей семье. Я и по номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете прислать нам свои истории или позвонить.
1: Кстати, вот я из семьи военных, и, ну, вроде бы там большая субординация, да, между солдатами, офицерами, прапорщиками, все было. Но как только начинались теплые дни, и солдаты, и прапорщики, и офицеры, они, ну, в моем детстве выходили на спортгородок, и зарядку заменяли на игру в волейбол, которая всех уравнивала. И мне кажется, что вот эта каждодневная игра в волейбол, она так настраивала коллектив, что, ну, вот часть была монолитом, да, и субординация потом в рабочем процессе, ну, она как-то выстраивалась. Но вот это вот все совместное действие настраивало. Поэтому я тоже предлагаю, Юль, с нашими слушателями сейчас поиграть.
0: Я тоже предлагаю для того, чтобы мы могли разыграть хороший приз. Угу. И по номеру телефона вы можете позвонить +7 928 401 2020. Первый дозвонившийся попадет.

0: Ну, не скажем, что мы симфонический, но оркестр народных инструментов можно представить здесь, в эфире нашей студии. Казак ФМ, Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, родные. И наша рубрика, которая позволит вам сегодня забрать приз.
2: Послесловица.
0: Так, ну мы отсюда, из центра Краснодара, перемещаемся в Сургут. Говорим доброе утро.
1: Доброе утро, Александр.
3: Доброе.
1: Александр, вы готовы на победу? Как там у вас дела? Мы уже посмотрели, что у вас сегодня солнечно, уже тепло, и дождя у вас там нет.
3: Да.
1: Значит, погода помогает вам сегодня настроиться на победу.
0: А еще, вот подскажите, пожалуйста, перед тем, как мы начнем тот самый выигрышный путь, вы являетесь представителем какого-то рабочего коллектива, Александр?
3: Да, конечно.
0: Конечно, да. Вот. А чем ваш коллектив отличается от всех остальных? Ну, наверняка в вашем опыте есть там моменты сравнения, и вот сейчасшний коллектив, он имеет какие-то традиции, какие-то моменты, которые, ну, знаете, в трудовом договоре не прописаны,
1: но сплочают.
0: Да, и помогают вам добиваться результатов.
3: Ой, ну, знаете, у нас коллектив такой, что, блин, все все про друга знают, но все молчат.
0: Ага.
1: О, интересно. Надеюсь, они сейчас нас слушают.
0: Да, да. И пускай будет...
3: Да нет, они вот в том дело, что они вас не слушают.
1: Не хотят.
0: Ну, все в ваших руках. Можно передавать о том, что нашу радиостанцию можно слушать и с помощью интернета. Так, Александр, перейдем к нашей игре. А сейчас будет пословица, устойчивое выражение. Сегодня мы взялись за работу. Вот. И вы где-то, где мы остановимся, продолжайте. Интересно, правильно продолжаете. Призовые баллы зарабатываете, а потом раз и подарок забираете. Все легко и просто. Пробуем?
3: Пробуем, конечно, уже итак, не первый раз.
1: Итак, первая послесловица. Кто любит трудиться, тому есть чем...
3: гордиться.
0: Вот так вот тысячи километров нас отделяют, но и Краснодар, и Сургут по одному мыслят. Вторая пословица.
1: Доброе братство дороже...
0: Тунеядство. Это хорошо.
1: Ну, на самом деле, она звучит доброе братство дороже богатства, но тунеядство тоже подходит, как оказалось.
0: Отличное чувство юмора. И финальная сегодня у нас пословица звучит так.
1: Где работа, там и густо, а в ленивом доме...
3: пусто.
1: Это безусловная победа. Даже подсказывать нам не пришлось.
0: Александр, вы забираете подарок у радиостанции «Казак ФМ». Это можно будет сделать совсем-совсем скоро. Наши сотрудники с вами свяжутся. Ну, а с вами рабочий...
3: Знаете, подождите, я вас перебью.
0: Конечно.
3: Вот я хочу вот этот свой подарок передать, это фонд этого... как у вас есть там фонд?
0: «Край добра»?
3: Да, вот «Край добра».
0: Спасибо вам большое за вот вашу доброту. Мы обязательно вот именно от вас этот вклад сделаем. Александр, вот знаете, как с доброты начнешь утро, и утро будет действительно добрым. Спасибо большое. Вот на этой тоже доброй ноте мы переходим в нашу рубрику «Ленивые варенички».
1: Где вы можете написать нам сообщение с теплыми пожеланиями, поздравлениями и приветами. Мы ждем ваше сообщение по номеру телефона +7 928 401 2020.
2: Село! Эх, Люба, братцы, 102.9 FM.

0: Ленивые Лоренечки. Приготовили наши любимые слушатели и ваши ведущие Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк на волнах радиостанции «Казак ФМ».
1: Доброе утро. У нас уже есть сообщение. Написала нам его Светлана. Доброе утро. Хочу поздравить своего хорошего друга и вашего постоянного слушателя «Казак ФМ» Рябчуна Евгения с днем рождения. Желаем ему здоровья, карьерного роста, благополучия во всем. И чтобы никакие жизненные и рабочие невзгоды не портили хорошего настроения и боевого духа.
0: Да, я думаю, что здесь отдельная рубрика, такой боевой заряд от ведущих радиостанций. Давай еще раз нашему постоянному слушателю совместно. Жень, с днем рождения! Все получится у вас, идите вперед. Вот с таким бодрым зарядом идите сегодня и на работу, и праздновать идите. И вообще, у кого есть какие-то поводы, помните, что рубрика «Ленивые варенички» в нашей эфире утреннего шоу выходит в конце каждого часа. Да? То есть в 7.50 и в 8.50. Да? В это время вы можете услышать, сообщение на номер +7 928 401 2020 с поздравлениями, да и вообще по любым поводам вы можете писать в любое время.
1: А давайте не будем забывать о том, что сегодня среда, а среда — это маленькая пятница, и это тоже можно назвать маленький праздник. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы сегодня наслаждались этим прекраснейшим днем.
2: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: станциям. 103.9 FM у Лазаревска. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7500 девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательность жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории, Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: мы включаем нашу радиостанцию «Казак ФМ» и никогда не выключаем. Наш дорогой слушатель, привет всем от Тамани до Калининграда. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире утреннего шоу. Привет всем, казаки и казачки.
1: Так, мы сегодня с нашими слушателями обсуждаем тему о коллективе. И вот интересная, знаете, ситуация. Это когда одному в коллективе жарко, а другому холодно.
0: Это ты про нас намекаешь, да?
1: Это мы про нас намекаем.
0: Потому что мне очень нравится, когда достаточно прохладная атмосфера.
1: А ну, я именно сижу возле окна, еще и под кондиционером, и все, у меня комбо здесь. И у нас всегда есть спор. Как вообще, как договариваться, чтобы всем было хорошо?
0: Ну, во-первых, можно бросить монетку. Вот. Во-вторых.
1: И, да. тогда у меня за нос покроется инеем, да?
0: Можно как-то по-другому решить. Например, если у тебя, знаешь, как буква алфавита в имени первая, и она в алфавите тоже первая, тогда ты первый принимаешь решение.
1: Ах ты, какой интересный!
0: Да, Юлия!
1: Да, Андрей! Не, ну так нечестно. Может быть,
0: надо вообще жизнь сама штука несправедливая. Тебе никто не скажет, что там честно, либо нечестно. Поэтому здесь нужно договариваться. Нужно объединяться.
1: Заступитесь за меня, пожалуйста, кто-нибудь. Расскажите нам истории, как вы справляетесь с ситуациями, вот, например, такими спорными.
0: Ну, были конфликты, конечно, да. Ну, может быть, тогда...
1: У нас с тобой не было конфликтов, но мы к этому идем. Лето еще не началось.
0: Температура повышается и повышается. Да, во-первых, если у вас какие-то истории, где вы спорите в рабочем коллективе...
1: И чем это все заканчивается?
0: Да, как вы решаете? Может быть, каким-то корпоративным действием?
1: Или компромиссы просто, или договариваетесь, или на камень, ножницы, бумага. Ну, то есть вариантов масса, поэтому мы надеемся, что вы поделитесь с нами этой историей, потому что нам тоже скоро придется договариваться. Или просто я принесу из дома плед. Поэтому пишите по номеру телефона +7 928 401 2020 ваши корпоративные

0: заказать это.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45. Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: 13:00. Я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире. Еще раз запомните время. 27 мая в 13:00 на радиостанции «Казак FM». Жду вас.
1: Отворяй ворота. Гости приехали.
2: Благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен – твой лучший образ.
1: Казак FM.
3: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».

0: Краснодаре на волнах радиостанции «Казак ФМ» утреннее шоу «Алло, село».
1: И его ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна. Сегодня мы говорим по теме
0: рабочие коллективы. Что делает вас интересным? Чем ваш коллектив отличается от всех остальных?
1: Что интересного у вас происходит в рабочем коллективе?
0: И как вы делаете его максимально близким друг к другу? Я знаю и переходил из одного коллектива в другой коллектив, и где-то что-то меняется, но особенность российских коллективов — это способность отмечать день рождения коллег. Ну, наверняка и у вас, да? Это такой основополагающий праздник.
1: Я с тобой согласна. В любой организации, тоже, где бы я ни работала, это, наверное, единственный такой момент, который всегда как-то обозначается.
0: И поддерживается.
1: Поздравление, да, и поддерживается.
0: А еще хорошая традиция, когда кто-то из коллектива уходит в отпуск и приходит в отпуск, и привозит из отпуска магнитики, ракушки, загар привозит. Не все, конечно, так радуются прям сильно, да?
1: Загар точно привозят. И всех других это точно не радует.
0: А еще есть неформальный юмор. Ну, мы можем посмотреть, что у любой большой организации есть документы уставные, там прописаны четкие обязанности. Но иногда ты заходишь и смотришь, люди как-то по-особенному общаются, да, и думаешь, ну как так? А это все внутренние шуточки, которые тоже коллектив делают максимально близким.
1: Я помню, когда мой муж работал на заводе.
0: То есть ты сейчас про заводской юмор, аккуратнее.
1: Я не буду произносить то, что там было написано, просто расскажу о том, что везде, где могли находиться мужчины, были наклеены специальные бумажечки такие, знаешь, а на них были вроде бы смешные, но при этом угрожающие фразы. Да, чтобы парни такие, ну, понятно, хорошо. Но это, знаешь, на таком прям заводском сленге было написано. Поэтому...
0: А вот тоже хочется задать вопрос нашим слушателям. Есть ли у вас в коллективе шутки или фразы, которые понятны только своим? Давайте на наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Давайте поговорим о корпоративе.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь.

0: 8 часов 34 минуты в Краснодаре. Привет, казаки и казачки. Привет, кто с нами на одной волне? Мы, Андрей Мартынюк и Юлия
1: Кирюшина, сегодня в студии.
0: Говорим о традициях, о ваших рабочих коллективах. И сообщение у нас от Анны из Краснодара. Есть у нас традиция. Мы все улыбаемся, когда приходит оповещение о зачислении денег. Что может быть объединить еще лучше, да?
1: Вот,
0: даже я сейчас зачитал это сообщение,
1: Юля.
0: И ты заулыбалась, да? Наши коллективы похожи. Вот. На работу как на праздник. Вот говорят, если найти себе дело по душе, то не придется работать ни дня в своей жизни. Если работа в радость, то она действительно перестает быть чем-то, правда, Юль, обременительным, да? И начинает соответствовать нашим желаниям и запросам. Кстати, вот статистика есть такая, что большинство работающих россиян удовлетворены своей работой. То есть порядка 80%. В том числе каждый второй вполне удовлетворен. Вот. А это максимальное количество людей за время измерения с 2004 года. То есть в течение 20 лет показатель колебался, а вот сейчас...
1: Ну, как он колебался, никто не рассказывает. Что помогает вам любить свою работу? Хотелось бы такой вопрос задать.
0: Давайте, вы тоже отвечайте на этот вопрос, родные. Наверняка у вас есть какие-то секреты, которые вы не должны хранить, а просто вот с помощью нашей радиостанции и ваших ведущих можете распространить. Наверняка бывают и сложные какие-то моменты, а вы по номеру 8-928-401-2020 возьмите и напишите. Так все-таки, что же помогает вам любить вашу

0: нету силы, как охота просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: Краснодарское утро, 8 часов 45 минут. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился, и переходим в нашу рубрику.
1: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
2: У нас всегда есть, что вам рассказать. Mm-hmm. И сегодня мы поделимся с вами интересными событиями, которые будут проходить в городе.
0: Да, ваши ведущие Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина со слушателями в течение уже нескольких часов обсуждают тему взаимоотношений в рабочем коллективе. И вот с 27 мая по 24 июня 2026 года в Театре драмы имени Горького вы сможете увидеть спектакль «Метод Грандхольма». И как раз он очень созвучен нашей сегодняшней теме, потому что на 2 часа и сцена, и зал театра превращаются в фокус-комнату, в которой происходит испытание на выявление человеческого фактора. Да, здесь зрители окажутся действующими лицами и как бы в офисе запертой компании, ну и всякие интересности будут происходить. Если вы любите такие эксперименты и хотите себя в новом качестве, может быть, в новой компании почувствовать, и все как бы не по-настоящему, а с другой стороны по-настоящему, вот сюда вот можно отправиться.
2: Это если рекомендую. Вы фрилансер, вы можете сходить и почувствовать себя офисным сотрудником.
0: Да, а вот первого июня. Я тоже рекомендую отправиться на концерт, на который я уже был, и в музыкальном театре отчетный концерт Краснодарского хореографического училища. И здесь на сцене театра пройдет концерт, в котором вы можете увидеть как раз рождение звезд наших кубанских, интересных, а может быть и целого созвездия там талантов. И также можно, знаете, вот на одном спектакле увидеть сразу множество лучших подобранных фрагментов балетных спектаклей. Всегда с радостью иду на такие концерты, вам также рекомендую.
2: Ну, а я хочу вам рассказать, что сегодня вечером в концертном зале в Краснодаре будет проходить концерт Влады Мирави. Но самое интересное, что сегодня она придет в программу «Гости приехали» на Казак-ФМ с Алексеем Орловым. Они поговорят с ней о ее творчестве, о том, она споет в студии свои песни авторские. Я хочу сказать, что Влада играет на нашей радиоволне. Вы часто можете ее слышать. Голос девушки прекрасен, завораживающий. Я думаю, что сегодня вам будет приятно на нее посмотреть еще и в нашей видеотрансляции.
0: Кстати, вы каждое утро сможете с 9 до 10 также подключиться к видеотрансляции. Это легко сделать на нашем сайте kazak.fm, либо наша группа ВКонтакте. Очень удобно. Там тоже можно вести переписку, ставить свои реакции, задавать вопросы нашим гостям. Они интересны, и сегодня это тоже будет. Так что будьте с нами на одной волне, будем делать ваше утро самым-самым лучшим.
3: Алло, село!
1: Эх, Люба, братцы! 108 FM

0: Ленивые Лоренечки. Да погорячей, да повкуснее. 8 часов 51 минута. Самое время сказать. Внимание, внимание. Всем, кто сейчас с нами, приготовьтесь к праздничному залпу улыбок.
1: Сегодня особенный день. День рождения отмечает наш замечательный Макс Петренко.
0: Макс, в этот день, друзья, желаю тебе скорости, как у гоночного болида, удачи в самом счастливом лотерейном билете.
1: Настроение, чтобы заряжало всех вокруг на 100%. И море сюрпризов самых неожиданных и приятных.
0: Пусть каждый трек в твоей жизни будет хитом, а каждый день как лучший концерт. А рядом с тобой только верные друзья. С днем рождения, Макс! Пусть все будет в твоей жизни по максимуму.
1: И счастья, и драйва, и побед.
0: Юль, ну давай еще раз наше совместное теперь. С днем
1: рождения!
0: Спасибо вам большое, да, за такой прием. И идем дальше.
1: Да.
0: Следующее сообщение, которое в нашу рубрику попадает, это сообщение
1: от Людмилы. Людмила пишет: «Алло, село! Добрый день! Сегодня отмечаем праздник Всероссийский день библиотек. Поздравляю коллектив Новокорсунской библиотеки Тимашевского района. Здоровья крепкого, успехов в работе, терпения благополучных читателей».
0: И с одной стороны, есть такое правило, что тишина должна быть в библиотеке, но сегодня, в праздничный день, мы тоже можем сказать, в день Всероссийского библиотекаря и Новокорсунской библиотеки Тимашевского района, и всем тем, кто сейчас тоже находится на своих местах, с праздником! Ну, а теперь должна быть тишина. Хотя...
1: А теперь тихо.
0: Но этого не будет, мы идем дальше. Музыка хорошая звучит, танцуйте, радуйтесь. Наверняка у вас есть те самые эмоции, приветы и поздравления, которые бы вы хотели с помощью нашей радиостанции передавать. Да, пожалуйста, 8-928-401-2020. Пишите, видим, что уже телефон звонит. Сейчас музыка будет хорошая, за эфиром пообщаемся. И, возможно, перейдет это все в прямой эфир.
2: Радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7,5 тысяч девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательности жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории, Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Эх, казаки, а не затянуть ли...

0: 9 часов 10 минут в краевой столице. Это радиостанция «Казак ФМ», Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина.
2: Пока вы завариваете ароматный чай, или, может быть, спешите на работу, а может быть, чай завариваете на работе, мы хотим поговорить о чем-то очень важном. Да. О рабочем коллективе. Ведь для многих, для нас офис или цех – это вторая семья. И мы проводим там, ну, добрую половину жизни.
0: Да, мне кажется, что в данный момент времени это первая семья, и мы проводим не половину, а большую половину. И давайте сегодня тоже делитесь вашими секретами, как вы делаете ваш коллектив комфортнее, интереснее, внутренний юмор, что вас объединяет.
2: И у нас есть сообщение.
0: Сообщение. Ну, во-первых, Мария нам пишет: «Доброе утро, алло, село. Вчера вернулись из Крыма. Супер, много восклицательных знаков.
2: Но теперь на даче трава выше меня. Пошла полоть и слушать вас. Всем привет. Мира, здоровья, хорошего настроения».
0: А знаете, откуда Мария? Мария из Московской области. Коломна с нами также на связи. Вот так вот. Ты знаешь, в одно... Вообще говорят, в рабочем коллективе, куда внимание, туда и энергия. И в жизни тоже так. Ты уделил внимание Крыму, посетил все, что можно, а у тебя... А в Коломне у тебя трава.
2: Трава по пояс.
0: Ну что ж, такова жизнь. Следующее сообщение у нас.
2: От Дарьи, Светланы и Ангелины. «Доброе утро. Отдел комплектования Центральной библиотечной системы города Геленджик поздравляет все библиотеки края со Всероссийским днем библиотек. Мира, счастья, добра. Никакой тишины сегодня в библиотеках».
0: И причем это говорят вот такие вот ответственные библиотекари. Дарья, Светлана, Ангелина. Тоже вас обнимаем. А давайте вот с помощью вашего сообщения мы тоже запустим такую эстафету здесь. Если мы уж говорим о традициях, так пускай и радиостанция «Казак ФМ» будет часть вашего рабочего коллектива. Прямо сейчас. Но уверен же, все комфортно расположились. 9:00. Хорошее начало?
2: Хорошее
0: так
2: начало.
0: Возьмите и позвоните, либо напишите нам.
2: По номеру телефона +7 928 401 2020.
0: Теплые слова про ваш коллектив.
2: Но если вдруг вы слушаете нас сейчас в наушниках, то надо предупредить, да, что мы будем говорить, передавать поздравления от вас.
0: Ждем.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: О чем мечтаешь?
5: Вот бы прямо сейчас на море.
4: Так в чем же дело?
5: Ехать далеко и долго.
4: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
0: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
5: А дети?
4: А для детей там есть аниматоры.
0: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
6: Все товары регистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 9 часов 17 минут в Краснодаре. Несмотря на то, что многие порталы обещают дождь, по-моему, солнышко светит, и все замечательно. Кто так постарался? Тоже нам дайте знать. Кто же хочет, чтобы все-таки тучи над Краснодаром были разведены?
1: Я, ты? Юлия Кирюшина. И ты, Андрей Мартынюк. Привет, привет, дорогие слушатели.
0: Привет, казаки и казачки. У нас есть звонок. Мы из Краснодара перемещаемся в Адыгею. И Валентина, здравствуйте. Я так понимаю, что наш звонок сегодня объединяет сразу три региона, потому что вы сами родом из Ростовской области, деревня Самарская, село Самарское, да? И в Адыгее находитесь на отдыхе, все верно?
2: Да-да.
1: Ой, там горячие источники такие есть хорошие, вы там, наверное?
2: Что?
1: Горячие источники, говорю, там есть хорошие в цветочном.
2: Да.
0: Валентина, мы сегодня разбираемся с рабочими коллективами. Вот, ну, наверняка у вас есть какая-то история, либо вот что делает ваш коллектив рабочий дружным? И это не по распорядке, это не по документам он дружный. Вот он такой, какой есть. Вот чем он отличается? Что бы вы хотели нам передать в качестве примера?
2: С моей работой отличается. Каждый так, работает так, как положено. Я думаю, это сплоченность.
0: Сплоченность, да?
2: Один за всех.
1: Один за всех и все за одного.
0: Вот это хороший коллектив, да, хороший девиз для коллектива. Вот. Так, ну а раз такой у нас командный человек в эфире, ну и вы на отдыхе находитесь, может быть, кому-то привет и поздравления хотели бы передать?
2: Ну, я хотела бы поздравить, конечно, моих сотрудников, там тоже день рождения, вот у них внимание. Привет еще своим детям, развивающим, любят нас. И я их тоже всех люблю, конечно, твоим детям.
0: А еще за эфиром вы сказали, что у вашего мужа был недавно праздник.
2: 27 апреля, день рождения, тоже отвечали, отмечали цветочно.
0: Здесь специально выбирают именно южные регионы для празднования своих. А еще мы хотим сказать нашим слушателям, что случайным образом мы узнали, что сегодня у Валентины тоже день рождения. Поэтому и Андрей Мартынюк, и Юлия Кирюшина говорят вам, Валентина, с днем рождения! Спасибо вам большое за то, что вы звоните и делитесь своей радостью. Хорошая музыка будет впереди всем нам наградой. Ну а вы на наш рабочий номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Расскажите свои истории.

0: 9:30. Рабочие коллективы, все, кто нас слушает, к вам сегодня отдельное внимание, потому что вы в фокусе нашего эфира. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: Мы Доброе утро.
0: Продолжаем наше утреннее шоу «Алло, село». И из Краснодара мы в Новокубанский район.
2: Новокубанку, да?
0: Алло, алло, здравствуйте, Сергей. Сергей, доброе утро.
2: Понятно, чтобы она не покупала.
0: Алло, алло. Сергей, алло, Сергей, доброе утро. Вот это в Новокубанске.
2: Хорошо, хорошо.
1: По второй линии просто разговаривает.
0: У нас многостаночники есть. Ну, финальная попытка. Сергей, Новокубанский район, хутор Ротефане. Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот, ну наконец-то вы с нами. Вы в прямом эфире, Сергей. Мы рады.
3: Ух ты.
0: Да. Во-первых, хотим вам такой же вопрос задать. Наверняка коллектив у вас, а может быть множество коллективов, которые вы за время ваших трудовых свершений посетили, ну чем-то отличается. Я за эфиром тоже услышал, что вы крановщик.
3: Да, автокрановщик.
0: Автокрановщик, да? Вот. Да. Как такой коллектив мужской, скорее всего, либо были представители прекрасного?
3: Конечно. Да? В основном были... мужской коллектив.
0: Вот.
3: Мужские коллективы, но их было у меня коллективов много.
0: Много, да?
3: Переходил с места на место, но в основном не на одном месте. Но я долго проработал в энергетике.
0: Так.
3: Гидроэлектромонтаж. В Амурской области есть такой. Вот я там проработал с 2009 года по 2024 год.
0: Угу.
3: Ну, коллектив, конечно, был очень хороший.
0: А за счет чего вот он хороший получился? Не по разнарядке же, да, что мы берем только хороших людей, да? Эти люди-то приходят разные, а в общем атмосфера-то потом складывается хорошая, либо другая. Ну вот у вас хорошая получилась, да? Вот за счет чего?
3: Получалось, хорошие ребята, все. Ну, хрен его знает, прошу прощения. За счет отношений личных, за счет качеств, наверное, человеческих, личных. Ну и, наверное, отрабатывал мой характер. Я, в общем-то, положительный, добрый человек, с юмором.
0: Но мы уже понимаем, да, по этому вопросу.
3: Я могу один случай юмористический рассказать.
0: Давайте попробуем.
3: Очень смешно получается.
0: Давайте.
3: Есть люди без юмора. Мы вечером ужинаем после работы, где-то часов 8, так уже 9 вечера. Ну и веселимся там. Я говорю, давайте анекдот расскажу. Ну, рассказываю. Ну, короткий анекдот. Баня, через дорогу раздевалка. Ну, мужики сидят, смеются.
0: Опасненько. Нас слушают дети, серьезные... если что. Вы понимаете, да, что нас... Сергей?
3: Серьезным видом сидит, смотрит. И на всех. Да кто так строит-то? Но мы угорали. Вот это на таком юморе построена была работа. В общем-то, работа была.
1: Кто-то понимает юмор, кто-то нет.
0: В общем, юмор в рабочем коллективе то, что надо. Спасибо большое. Кому-то приветы, поздравления будут сегодня у нас из Новокубанского района.
3: Ну, поздравить вас хочу с таким коллективом, какой у вас. Я постоянно вас слушаю.
1: Спасибо.
3: Мне очень нравится радио «Казак FM». Вот. И передать вам всем привет и Юле, и Андрею, и, ну, короче, всем.
0: Всему нашему коллективу.
1: Спасибо большое.
3: Успехов. Всего хорошего.
0: Ну, а мы в вашем лице всему Новокубанскому району передаем привет. И давайте тоже хорошую музыку поставим. Стас Михайлов дальше будет звучать в нашем эфире. А вы на наш номер телефона.
1: +7 928 401 2020. Присылайте свои истории про ваши коллективы.
4: Стой, один.

0: 5 минут в Краснодаре. Это радиостанция «Казак ФМ». Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро. Мы сегодня говорим с нашими радиослушателями о том, какая же у вас атмосфера в коллективе. Что вам нравится в вашем коллективе? И у нас есть телефонный звонок от Алексея.
0: Алексей, здравствуйте. Рады вас слышать. Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
0: Так, за эфиром нам удалось выяснить, что вы являетесь представителем крупной компании большой и не только на рабочем месте проводите с коллективом свое время, но еще и за пределами офиса у вас есть жизнь. Расскажите, как это формирует вот отношения в коллективе и вообще чем занимается коллектив вне работы?
2: Да, у нас как бы есть секты. После работы у нас есть секция футбола, волейбола, тенниса и баскетбола.
0: Так, а вот насколько люди...
2: все желающие могут принять участие.
0: А как это происходит? Это происходит в рамках какой-то как физкультуры общеоздоровительной, либо есть соревновательный элемент, когда проводятся турниры, и здесь отдел на отдел, там офис на офис, и это все в течение года как-то ведет к какому-то кубку?
2: Нет, у нас, получается, есть спартакиады, то есть мы входим в Роснефть, то есть как бы... Одна из маленьких дочек Роснефти. У нас есть раз в год спартакиады, универсиады. И вот эти кружки, можно так их назвать.
0: Да, они спортивные.
2: Дают, как бы, возможность тренироваться и готовиться.
0: А, ну то есть ты, если хочешь для своего личного здоровья, но если ты проявляешь какие-то таланты и желания, то ты можешь присоединиться к большим командам и уже представлять свою компанию на серьезных таких внутренних турнирах, верно?
2: Все верно. У нас, получается, приходят все желающие, независимо от уровня. То есть, ну, кто-то до этого в школе играл, кто-то за университет выступал. Вот, кто-то просто вот лет 40-30 понял, что он хочет заниматься волейболом или футболом, и он приходит на секцию, то есть, можно сказать, полностью ноль человек, да? А там уже начинает, там у нас есть тренер, который подсказывает, рассказывает нам, подводит.
0: Интересно.
2: Вот как лучше что-то сделать.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а как же это все влияет на работу вашу?
0: Вот, если бы вы сейчас могли сравнить и убрать из жизни, ну так, чисто теоретически, те самые дополнительные занятия спортом, да, в рамках вашего рабочего процесса, вот, насколько бы привлекательно выглядела ваша работа? Это вообще влияет, либо не влияет? Ну, так, положа руку на сердце.
2: В любом случае, на работу это влияет, потому что все мы, ну, на рабочем месте устаем, да, согласитесь. И когда ты приходишь в спортзал, вот любое занятие спортом, оно как бы дает тебе дополнительную энергию. Энергию, силы, то есть ты чувствуешь себя намного лучше. Вот. Плюс люди, с которыми ты общаешься, ну, в офисной жизни, ты пересекаешься на площадке, и это совсем другие отношения, то есть это шутки, это какие-то...
1: Совсем другие люди, как будто бы.
2: Нет, есть рабочие отношения, и все-таки есть как бы...
1: Неформальные.
2: Отношения за пределами офиса.
0: А, то есть тут вы не смешиваете, да? То есть четкая субординация идет.
1: Ты мне неправильно отчет написал, и мечом в это... Подача такая мощная пошла.
0: А как вы считаете, можно ли решать?
2: Ни в коем случае.
0: Нет?
2: На площадке как раз нет разделений там по должностям или по возрасту. То есть там чисто умение твое заниматься каким-либо видом спорта.
0: То есть как в бане генералов нет, тоже... Алексей, как в бане генералов нет, так и на спортивном ринге. То есть все равны,
2: так,
0: да?
2: Так примерно есть, да.
1: Спасибо вам большое. Алексей, может быть, вы хотите передать приветы кому-то, или поздравления, или пожелания?
0: Может быть, вас слушают ваши коллеги?
2: Я хочу передать привет всему городу Краснодару, моему дружному коллективу, моей семье. И в Ростовской области, откуда я, в принципе, родом, то есть и в Ростовской области тоже передаю привет.
0: Вот так вот, из центра Краснодара, центра кубанского казачества, ростовским казачкам улетают также приветы. Ну, а мы дальше идем. Александр Маршал звучит в эфире радиостанции «Казак-ФМ», но у вас тоже есть возможность прямо сейчас либо написать, либо позвонить.
1: По номеру телефона +7 928 401.

0: «Возьми меня с собой», пел Александр Маршал, наверное, на обед.
1: Хотя еще утро. Утро на Кубани, 9 часов 54 минуты. А может быть, он пел «Возьми меня с собой» в хороший рабочий коллектив. Да? Когда
0: может быть.
1: Тебя могут окружать и окружают только добрые люди. Мы сегодня на протяжении 3 часов об этом с вами, наши любимые слушатели, говорили. Реакция замечательная. Много юмора, особенно мне порадовал. До сих пор, вот, наверное, шутка дня сегодня будет, что никакой тишины сегодня в библиотеках. Пишут именно сами библиотекари, потому что сегодня все библиотеки и края, и России отмечают Всероссийский день библиотек. Поздравляем вас, поздравляем всех тех людей, кто счастливо находится на своих рабочих местах и занимаются нужным делом. С вами сегодня были
0: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Мы с вами услышимся уже завтра. Ну и хочется тоже. Вот наша рабочая...
0: В завершение нашего эфира...
1: У нас миссия такая есть.
0: Есть миссия. У нас был телефонный звонок, и мы очень хотим передать всем ученикам ни пуха, ни пера, а в особенности Константину из Лабинска. Он сегодня сдает экзамены в училище, и бабушка за него очень переживает. Вот, попросила передать. И всем-всем-всем выпускникам, которые поступают в этом году, скоро начинаются экзамены, всем пожелать ни пуха, ни пера.
1: Завтра будет новый день, завтра будет новая тема, обязательно. Утро начинайте бодро, позитивно, включив нашу радиостанцию «Казак ФМ». Ну и сейчас не переключайтесь. Сегодня напоминаем также, что в обед вы сможете вместе с Алексеем Орловым позадавать вопросы известной исполнительнице песен Мирави. Да, она будет у нас лично здесь. Также подключайтесь к видеотрансляции. Ну вообще, все, что не происходит на волнах «Казак ФМ», это всегда здорово и интересно. До встречи завтра. Всем
0: утро. Пока-пока.
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года.

0: застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7,5 тысяч девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательность жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории, Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?
2: Два соседа на Казак FM.
3: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце. Слушайте.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться, как картошка?»

0: день, дорогие слушатели радиостанции «Казак FM». Меня зовут Влада Мирави, я певица, автор песен, и 27 мая в 13:00 я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире. Еще раз запомните время. 27 мая в 13:00 на радиостанции «Казак FM». Жду вас.
1: Отворяй ворота! Гости приехали! Для соседа! Это всегда пожалуйста! Песня для соседа на Казак FM.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно. Сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7,5 тысяч девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательность жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории, Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: О, и во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: день, дорогие слушатели радиостанции «Казак FM». Меня зовут Влада Мирави, я певица, автор песен, и 27 мая в 13:00 я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире. Еще раз запомните время. 27 мая в 13:00 на радиостанции «Казак FM». Жду вас.
1: Отворяй ворота!

Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Люба, братцы, 88,5 FM, горячим ключом.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
3: Ниночка, какой чай будешь? Черный или зеленый?
0: Пап, а в чем разница?
3: Ну, вообще-то, листья чая, который потом станет черным, на самом деле не отличаются от листьев чая, которые станут зеленым чаем.
0: Ничего не понимаю.
3: Чай – это такое растение, чайный куст. Для напитка с него собирают самые нежные молодые листики. А черный чай получится из них или зеленый, зависит от того, что с листьями делают потом. Листья черного чая, после того, как их собрали, частично разрушаются. Клетки в листьях разрушаются тоже. И вещества, которые до этого находились в разных отсеках клетки, смешиваются. Некоторые из этих веществ начинают окислять молекулы хлорофилла, которые окрашивали лист в зеленый цвет. Поэтому листья темнеют и превращаются в черный чай.
0: А зеленый?
3: А листья для зеленого чая перед хранением нагревают, и белки, окисляющие хлорофилл, разрушаются, поэтому лист остается зеленым. Кроме черного и зеленого, есть чаи и других цветов, например, белый или желтый. Отличаются они друг от друга тем, насколько долго и активно происходило то самое окисление чайных листьев в процессе обработки. Больше 1000 лет назад люди в Китае уже выращивали и пили чай, а оттуда он распространился по всему миру. Так какой чай будешь?
0: Какой-какой? Вкусный!
2: Папа знает.
4: Хорошо-то как! Когда?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидит Микола, обедает. Заходит кум и кричит:
2: Микола, там Жинка твоя новую машину разбила. В хламотень просто.
1: А Микола молча продолжает обедать. Кум говорит:
2: Микола, ты что такой спокойный?
3: Погодь, зараз дуим, побачишь, яка у меня истерика будет.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно. Сколько юных крымчан приняли участие в последних школьных звонках, куда теперь можно доехать на новом прямом автобусе из Ялты и где открыли музей истории православия. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В крымских и севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году учебное заведение полуострова покидают десятки тысяч выпускников. Только в Республике Крым со школьной скамьей прощаются более 23 тысяч юных граждан, а в Севастополе праздничные линейки прошли для 7,5 тысяч девятиклассников и 11-классников. С окончанием важного жизненного этапа ребят поздравили учителя и руководители регионов. Впереди у выпускников ответственный период единого государственного экзамена, который стартует уже 1 июня. Новый прямой межрегиональный автобусный маршрут свяжет Ялту и Ростов-на-Дону. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, регулярные ежедневные рейсы запускаются уже с завтрашнего дня. Комфортабельно автобусы будут отправляться с ялтинского автовокзала утром в 10 часов 10 минут, следовать через Симферополь, Джанкой и Геническ. В конечную точку маршрута пассажиры прибудут к 11 часам вечера. В ведомстве добавили, что создание таких рейсов помогает значительно улучшить прямое сообщение между регионами страны. Новый музей истории православия торжественно открылся в Евпатории. Он расположен в историческом помещении часовни святой равноапостольной княгини Ольги при Свято-Николаевском соборе. Экспозиция подробно рассказывает об истории создания местных православных храмов и о самых значительных религиозных деятелях города. Посетить достопримечательность жители и гости курорта могут бесплатно. Экскурсионные группы собираются ежедневно у центрального входа в начале каждого часа с 10 утра до 4 часов вечера. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове завтра по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае термометры покажут 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса. Привет отправляем в село Известково Исаакского района. У вас ожидается плюс 24 и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

как чужая, думаешь, другая у меня. Для другой послушай, я вчерашний ужин, для тебя я полон весь огонь.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 120 391 2493 142-455. Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

Здравствуйте, это дневная программа «По заявкам» распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Я вас приветствую и желаю хорошего дня и прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Пишите, отправляйте ваши сообщения. И, конечно же, наша электронная почта тоже к вашим услугам. вареник@kazakh.fm. Сегодня день рождения у главы Краснодара Евгения Наумова. Уважаемый Евгений Михайлович, принимайте самые теплые, искренние поздравления от всего коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Хочется сказать, что под вашим руководством Краевой центр укрепляет позиции как один из самых динамично развивающихся городов России. Мы от всей команды, от всех жителей кубанской столицы желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений и, конечно же, поддержки единомышленников. Пусть все намеченные планы воплощаются в жизнь, и наш любимый Краснодар растет и процветает. С днем рождения, дорогой Евгений Михайлович! Поздравляем вас! Ну и, конечно, музыкальный подарок. «Краснодар» — так называется песня.

0: Дюймочки на Казак ФМ.
1: Ну, а звонок у нас раздался из Майкопа. Лариса Юнусовна, здравствуйте. О, не здравствуйте. Куда убежали? Возвращайтесь обязательно. Рассказывайте, кого и чем вы хотели поздравить в эфире радиостанции Казак ФМ в программе «Варенчики». 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. Код, я сказал, 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен наш Макс. Пожалуйста, удобно писать, пишите. Алло, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились?
2: Меня зовут Ольга Прокофьевна, я из Геленджика.
1: Рассказывайте, Ольгу Прокофьевну.
2: Я хочу поздравить Яну Старожук. Ее сейчас поздравили с Москвы. Заслуженная казачка на Казак ФМ, она руководит вами. Дай Бог ей здоровья и дальнейших рабочих дней. Удачи во всем.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Песенку на свой вкус поставьте ей.
1: Да хорошо, конечно же. Давайте про Казак ФМ. Да и послушаем. Яне Валентиновне небольшой привет и, конечно же, поздравления от всего коллектива.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Ну, мы рады от всего коллектива еще раз поприветствуем и поздравим нашего руководителя, генерального директора радиостанции Казак ФМ Яну Валентину Старожук. Вот буквально сегодня мы узнали такие приятные новости. Яна Валентина стала академиком Российской академии радио. Ну, приятные новости, приятное событие, приятное звание. Гордимся и, еще раз повторюсь, радуемся всем коллективам. Звонок у нас раздался из города-героя Новороссийск. Наталья, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я бы хотела поздравить. Сегодня у нашей мамы, Клименко Людмила Алексеевна, 70 лет. 79, господи, я нервничаю.
1: Нет, хорошо, цифра хорошая была.
2: Так. Да, но она у нас такая зажигалочка, что 70 лет – это ее возраст.
1: Вот.
2: Наша мама замечательная, добрая, заботливая, самая лучшая мама, жена, сестра, тетя, бабушка и прабабушка для всей нашей большой дружной семьи. Мы хотим ей пожелать здоровья, долгих лет жизни. Не переживать по пустякам для всех нас. Мы всегда рядом. И хочу передать ей песню про маму, братья Врадченко, письмо маме.
1: Обязательно. Вот мне понравилась, правда, эта оговорка 70. Да я уверен, что в душе все 25, не больше. Хорошие пожелания прозвучали от Натальи, и хочется от души присоединиться, пожелать доброго здоровья, долголетия, всегда быть хранительницей очага, такой вот теплой, уютной, чтобы в вашем доме всегда было комфортно, чтобы родные и близкие вас согревали теплом и дарили свою заботу и свое хорошее настроение. Конечно же, гордость за каждого из вас. Ну, а по поводу того, что поменьше беспокоиться, ну, это же мама. Да. По-другому уже не будет. Мамочки наши ангелы, и они всегда зримо и незримо с нами. У нас сейчас короткая реклама. Сразу после нее братья Радченко. Письмо маме для вас.

что офигела? Мама, ты почему молчишь?

0: Оценочки на Казак ФМ.
1: 8-928-401-2020 наши цифры. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Из Иванова у нас следующий звонок. Евгений, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Хотел бы поздравить своих детей Веронику и Ивану с окончанием учебного года. Вот. И передать большой привет своей любимой жене Ольге.
1: Традиционно, это правильно. Евгений, как у вас там дела? Как там?
2: Ну ничего, нормально, хорошо.
1: Все хорошо. Песню Куртуковой вы попросили. Алешенька, с удовольствием. С удовольствием, вдвойне с удовольствием послушаем вместе с вами. Привет вашей семье. Заглядывайте к нам почаще. Давайте, знаете, чего еще напомнить хочу. Нашу электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта можно отправить свое сообщение казак.фм. Все координаты доступны к вашим услугам. Пишите и не забывайте, пожалуйста, подписываться.

0: Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Черноярковска. Екатерина Петровна, здравствуйте, добрый день вам.
2: Привет, Пашенька.
1: Слушаем.
2: Ну, поздравляю. Снимателя, Матына, Володю и его сыну, Пашеньку Матына. У них это очень хороший...
1: Ой, связь куда-то убегает.
2: Домой. Им долг дадут.
1: Угу.
2: Пожелать им здоровья, успехов в их деле. И сказать его маме, мне, она моя соседка, что воспитывает.
1: Так, ну вот все, да, чего я и боялся, друзья, ну, сегодня прям очень много звонков срывается, честно вам скажу, поэтому, если вдруг ваш звонок сорвался, пожалуйста, перенаберите, лучше дозвонитесь. Ну, вот Екатерина Петровна успела сказать, Владимир, вам большой привет, это со вчерашним днем, днем предпринимателя, мы вас поздравляем, и вот видите, какие отзывы от ваших земляков, значит, все не зря, значит, все так, как нужно, вам успехов, развития, дай бог всего самого хорошего. От коллектива «Казак ФМ» тоже вас приветствуем от всей души. Так, ну и быстренько посмотрим, какие сообщения к этой минуте прилетели. Их очень много, но вот то, что на сегодняшний, на данный момент. 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек, да, совершенно верно, который также называют Днем библиотекаря. Мои искренние поздравления с Днем библиотек, моя дорогая невестка Елена Радачина. Хоть твой профессиональный путь в этой сфере только начинается, уже видно, с какой любовью и ответственностью ты относишься к своему делу. Желаю, чтобы твой профессиональный путь был наполнен интересными встречами, ценными знаниями и достижениями. Пусть работа в библиотеке приносит удовольствие, открывает новые горизонты и позволяет реализовать все задуманные идеи. С наилучшими пожеланиями, мама Оля Станица Брюховецкая. Елен, приветствуем вас, поздравляем, ну и все, кто трудится в отрасли, в библиотечной отрасли, мы вас приветствуем также от коллектива «Казак ФМ» с вашим днем, с вашим праздником.

0: 15.00. Я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире. Еще раз запомните время. 27 мая в 13.00 на радиостанции «Казак FM». Жду вас.
1: Отворяй ворота. Гости приехали.
2: Благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Мы продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Наш телефон прямого эфира из Кущевской. У нас звонок. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
4: Добрый день, Алексей. Сегодня мы хотим поздравить Беленкова Романа, сына, брата, дядю, племянника с 42-й весной. Угу. Ромочка, желаем тебе, сынок, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, любви всех родных и близких. И чтобы нас никогда не забывал. И песенку в подарок.
3: Ром, привет вам большой от коллектива «Казак FM». Пусть все получается. Пусть будет много сил, здоровья и успехов в вашей жизни. Обязательно приветствуем вас и поздравляем. За мужчин Вик Цыганова появится в нашем эфире. Есть у меня сообщения, которые посвящены тоже мужчинам, именинникам. Поэтому прямо сейчас их зачитаю. Добрый день, казачок. Сегодня свой день рождения празднует наш сват Щеголев Михаил Иванович из села Палатово Белгородской области. Пусть твои дни состоят только из светлых полос, ярких мгновений и большой радости. Пусть дети чаще навещают, радуют достижениями и новостями. Больше силы, энергии, крепкого здоровья, долголетия. Будь всегда на позитиве, молод душой и сердцем. От семьи Положенцевых это сообщение прилетело. Михаил Иванович, приветствуем вас и поздравляем. Сегодня свой день рождения отмечает любимый муж, папа, сын Скобкин Станислав Владимирович из Краснодара. Дорогой наш, в этот особенный день хотим пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, успехами, приятными моментами. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом всегда будут близкие и любимые люди, готовые поддержать в любой ситуации. С любовью и теплом, жена Людмила, сыновья Иван и Константин, дочь Маша, родители, брат Николай с семьей и все ваши родные. Станислав, присоединяемся и от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего. День рождения сегодня отмечает Зимовец Иван Григорьевич Чистанец Брюховецкой, наш сват. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы здоровье было богатырским, настроение отличным, удача шла следом, кошелек не жаловался на легкость, а все проблемы решались сами собой, ну или хотя бы с минимальными усилиями. Пусть жена Надежда и три твои взрослые дочери, Елизавета, Елена и Екатерина, и два зятя Богдана, Константин, любят тебя искренне и преданно, гордятся тобой и берегут твое доброе сердце. Пусть рядом будут люди, с которыми можно посмеяться от души и поговорить по-мужски, и просто помолчать в удовольствие. Ольга Радачина прислала это сообщение. Поздравляем. Прекрасные слова, Иван Григорьевич, пусть так и будет. Обязательно. Дорогая передача, поздравьте нашего любимого деда, мужа, дядю, зятя Бабкова Сергея из Армавира и его друзей с наступающим днем пограничника. Да-да-да, я помню. Поздравляю с наступающим. Здравствуйте. Можно поздравить нашего дедушку от Миланы, Платона, Марка, Ксении и Ромы? Можно, конечно. Зря не написали, как дедушку зовут. Кого еще поздравляем? Так, ну, давайте. Давайте без давайте, да? Алексей, добрый день. Хочу поздравить с днем рождения своего руководителя Чернышова Дмитрия, а также невестку Гриненко Елену. Желаю всех благ, здоровья и удачи. Анатолий Васильевич, город Новороссийск. Вот теперь все. Пока мужчин поприветствовали, поздравили. Соответствующая песня в нашем эфире. Ну, а после нее еще продолжим зачитывать ваши сообщения.

Приветствую вас. Здравствуйте, Алексей. У нас нет дня рождения, но мы с мамой вернулись из Крыма сегодня. Ей 80 лет. Зовут Лидия Ивановна Варакина. Заслуженный воспитатель. Работала до 70 лет. Она не была в Крыму 50 лет. Мне хотелось сделать ей приятное. И мы там отдохнули круто. Гуляли, путешествовали по замечательным местам. Мы очень много проехали. И теперь мы хотим, чтобы это замечательное радио «Казак-ФМ» передал нам привет. Мы сидим, отдыхаем с мамой. Мария Зернакова, Коломна. Оттуда прилетело сообщение. Ну, во-первых, Мария, я хочу вам передать привет, конечно же. Отдельным приветом хочу вашу мамочку поприветствовать. Лидия Ивановна, это здорово. Вот когда такие приятные эмоции, такое замечательное путешествие в замечательной компании, любимой и любящей. Вот дай бог, чтобы было много таких вот приятных моментов в вашей жизни. Мария, вы молодец. Большой привет вам. Прошу поздравить нашу именинницу Клименко Людмилу Алексеевну. Ей сегодня 79, да, уже знаем. Замечательная, прекрасная, добрая, заботливая, самая лучшая мама, жена, сестра, тетя, бабушка и прабабушка. Здоровья и долголетия. Милая мамочка, мы тебя очень любим. Вот это уже от Фаины сообщение прилетело. Добрый день. Хотим поздравить с днем рождения Жиравину Галину Яковлевну. У нее сегодня день рождения. Желаем ей здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия в семье. Она живет в Плотнировке, наверное, я так понимаю, небольшие опечатки. К поздравлению присоединяется семья Туманян, Блохины и все наши родственники. Привет всему коллективу «Казак-ФМ», а также Яну Валентину Сторожу. Поздравляем с присвоением звания академик Российской Академии Радио. Спасибо большое. Присоединяюсь к вашим поздравлениям, Татьяна Даниловна. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Так, Оксаночка, я так понимаю, здесь у нас частушка, да, утром в садик. Я проспала, пока сына собирала на работу, опоздала. Так, ну ладно, хорошо, привет вам тоже. Так, всем привет из Сургута. Поздравляю всех мусульман с праздником, конечно же. Также мы поздравляем и от коллектива «Казак-ФМ» всех-всех-всех мусульман. Здравствуй, любимое радио. Хочу поздравить свою учительницу с днем рождения, Марченко Александра Александровна. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Очень люблю. С уважением, Бондар Анастасия. Присоединяемся, поздравляем. Добрый день, Алексей. Огромный привет. Мы в дороге с вами в компании «Казак-ФМ», любимой радиостанции. Всем позитива и ангела-хранителя Валентина Степановна. Вам хорошей дороги. Не знаю, куда направляетесь, но пусть все будет замечательно. О, вопросы для Влады полетели. Да, скоро Влада Мирави появится в нашей студии. И поговорим, попоем, конечно же. Поздравляем Хорошилову Ирину Алексеевну с днем рождения, женского счастья. Всегда оставаться такой же отзывчивой, доброй, позитивной. Пусть удача всегда сопутствует на вашем жизненном пути. С любовью, девочки 35-го кабинета, коллектив центральная... Так, ЦБУ. ЦБУ 35-й кабинет. Расшифровывайте. Хотел навскидку, но думаю, мало ли, ошибусь еще. Дорогая передача «Варенички», 28 мая нашей любимой мамочки Магилатовой Любови Павловне. Из хутора Калининского Усть-Лабинского района, 85 лет. Наша мама постоянный слушатель, «Казак-ФМ», дорогая, любимая мамочка, бабушка, прабабушка, хранительница нашего семейного очага, душа и сердце нашей семьи. Пусть твои дети, внуки и правнуки поздравляют тебя с днем рождения. Столько же мудрости в твоих глазах, сколько труда в твоих руках и доброты в твоем сердце. Ты излучаешь тепло, любовь, заботу. Мы тебя очень любим, ценим, дорожим каждой минутой, проведенной рядом с тобой. Здоровья тебе, наша родная, сил, прекрасного настроения. Наслаждайся каждым днем и ни о чем не переживай. Мы всегда будем рядом с тобой. Береги себя, родная, никогда не болей. Любящие тебя дети, внуки и правнуки. Ой, как же мило и нежно. Любовь Павловна, мы вас приветствуем также и от коллектива «Казак-ФМ». Поздравляем с вашим 85-м днем рождения. Дай Бог всего самого доброго и, конечно же, крепчайшего вам здоровья. Зовут меня Алексей Орлов. Надолго не прощаюсь. Услышимся уже сразу после новостей. Буду встречать Владу Мирави. Присоединяйтесь, пишите и присоединяйтесь обязательно к нашей видеотрансляции. Пока.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Сколько выходных дней будет у крымчан в начале лета? Кем официально могут устроиться работать подростки на летних каникулах? И какая программа ждет гостей исторического фестиваля в Херсонесе? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Дополнительные выходные ждут жителей полуострова в конце мая и начале июня. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Ближайшая пятница, 29 мая, объявлена выходным в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. А понедельник, 1 июня, будет нерабочим благодаря празднованию православной Святой Троицы. Таким образом, благодаря праздничным датам крымчане получат 4-дневные мини-каникулы, а следующая рабочая неделя начнется только со вторника, 2 июня. Крымские подростки смогут официально трудоустроиться и заработать первые деньги во время летних каникул. Для них открыт целый перечень легальных вакансий от курьеров, помощников вожатых и подсобных рабочих до официантов и горничных в курортных отелях. Чтобы получить направление, ребятам нужно обратиться в местный центр занятости. Напомню, по закону продолжительность смены для подростков от 15 до 16 лет составляет не более 5 часов в день, а для старшеклассников до 18 лет не более 7 часов. В Севастополе сегодня стартует первый всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Встреча культур». 5 дней, вплоть до 31 мая, территория музея-заповедника Херсонес-Таврический будет точкой притяжения для участников со всей страны. Гости праздника смогут разгадать секреты средневековых ремесел, посетить лекции, увидеть театрализованные представления и рыцарские турниры. Проект реализуют при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ярким украшением сегодня станет концерт средневековой музыки в исполнении артистов из Москвы и Крыма. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянет тучами, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и в Патории Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Алуште завтра будет около 19 градусов. В Севастополе будет сухо до 20. Привет отправляем в село Завет Ленинский Джанкойского района. У вас завтра ожидается 22 градуса и возможен слабый дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Эх,

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение.

танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж – душа адыгского народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске? Он говорит: а, ну да, хорош холодильник, надежный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: душа многонационального юга. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Есть три качества, которые дают человеку право на известность. Храбрость, красноречие и гостеприимство. Считается, что мамлюки, предки адыгов, основали Египет и охраняли гробницы фараонов. Да и сегодня внутренние покои Букингемского дворца охраняют именно черкесы. Наши добрососедские отношения складывались многими поколениями в течение нескольких веков. Адыгея находится в границах Краснодарского края, так что можно сказать, что все без исключения адыги являются коренными кубанцами. Доказательством тому название аулов и станиц по дороге из столицы Адыгеи Майкопа в сторону Краснодара и Черноморского побережья. Вот послушайте сами. Станица Рязанская, аул Габукай. Хутор Шевченко, аул Асакалай, хутор Красный, аул Понижукай и так далее. Или еще один пример. Город Белореченск расположен в самом сердце Республики Адыгея и при этом является административной единицей Краснодарского края. Отличить соседа-адыга от представителя любого другого кавказского этноса легко по особенному звучанию их языка. Сами адыгейцы говорят, что каждый младенец на земле сначала говорит на адыгском, а потом уже осваивает свой родной язык. Так их речь похожа на лепет младенца. А еще язык этого народа сравнивают с французским. Может быть, из-за своеобразной округлости звучания некоторых букв. Соперничают с французскими и адыгейские красавицы. Знаменитые путешественники, хоть раз побывавшие в наших краях, неизменно отмечали удивительное очарование черноглазых и белокожих черкешинок, не забывая упомянуть их скромный и в то же время очень гордый нрав. Такой характер девушки и юноши впитывают с молоком матери, так же, как и адыгейские обычаи, случайному гостю напоминающие правила старинной игры. Например, по местному этикету гость может находиться в доме сколько угодно, но на третий день он должен принять участие в общих работах. Но не переживайте, никто не заставит трудиться забежавшего на огонек соседа или гостя, пришедшего разделить с адыгом радость по какому-то достойному поводу. Во всяком случае, вначале для гостя будет накрыт щедрый, богатый.

Zack FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Сколько выходных дней будет у крымчан в начале лета? Кем официально могут устроиться работать подростки на летних каникулах? И какая программа ждет гостей исторического фестиваля в Херсонесе? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Дополнительные выходные ждут жителей полуострова в конце мая и начале июня. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Ближайшая пятница, 29 мая, объявлена выходным в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. А понедельник, 1 июня, будет нерабочим благодаря празднованию православной Святой Троицы. Таким образом, благодаря праздничным датам крымчане получат 4-дневные мини-каникулы, а следующая рабочая неделя начнется только со вторника, 2 июня. Крымские подростки смогут официально трудоустроиться и заработать первые деньги во время летних каникул. Для них открыт целый перечень легальных вакансий от курьеров, помощников вожатых и подсобных рабочих до официантов и горничных в курортных отелях. Чтобы получить направление, ребятам нужно обратиться в местный центр занятости. Напомню, по закону продолжительность смены для подростков от 15 до 16 лет составляет не более 5 часов в день, а для старшеклассников до 18 лет не более 7 часов. В Севастополе сегодня стартует первый всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Встреча культур». 5 дней, вплоть до 31 мая, территория музея-заповедника Херсонес-Таврический будет точкой притяжения для участников со всей страны. Гости праздника смогут разгадать секреты средневековых ремесел, посетить лекции, увидеть театрализованные представления и рыцарские турниры. Проект реализуют при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ярким украшением сегодня станет концерт средневековой музыки в исполнении артистов из Москвы и Крыма. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянет тучами, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и Евпатории Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Алуште завтра будет около 19 градусов. В Севастополе будет сухо до 20. Привет отправляем в село Завет-Ленинский Джанкойского района. У вас завтра ожидается 22 градуса и возможен слабый дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Алло, Петрович?
1: О.
0: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши.

0: наші родителі.
1: А ви бачили, що це?
2: Что на Кубани называют галунами? Об этом мы спросили у прохожих на улице.
1: Ты бач, як оно!
3: Галуны. А эти камни? Здоровые такие, большие.
4: Ну, галуны – это что-то в казацкой одежде. Слышала такого когда-то, наверное, в фильмах или по телевизору.
5: Галуны – это копаня. В колодец ты копаешь, и называется копань. Вот возле речки выкопай яму, и она называется копань. Галуны.
6: Галуны – ну, это такие на брюках вот такие нашивки или на верхней одежде, ну, на пиджаке, на кителе, наверное.
7: Галуны, ну, может быть, это волны в море.
8: Галуны, это по дороге идешь, они большие камни. Вот это галуны назывались, это камни.
9: Галуны – это камни, я думаю, большие, наверное. Нет, а валуны – камни большие. А галуны, наверное, что-то голое.
2: На самом деле галун – это нашивка из золотой или серебряной тесьмы или ленты на форменной одежде. Это своего рода отличительная черта войск, подразделений или частей. Непосредственно в казачьей форме галунами называли перекрестные ленты красного цвета на плоском верхе казачьей папахи. Этот головной убор для казака был символом принадлежности к казачеству и относились к папахе соответственно, снимая лишь во время присяги, молитвы или приветствуя уважаемого человека. В большинстве случаев для изготовления папах использовали овчину, а наиболее дорогие и элитные делали из каракуля. Вот це так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит мужик в магазин и говорит продавщице: «Скажите, а у вас есть боксерские перчатки?»
2: Она говорит: «Нет».
1: «Может быть, теннисные мячи?»
2: «Нет».
1: «Ну, может быть, хотя бы коньки?» «Мужчина, это виноводочный магазин». «Видит Бог, я хотел заняться спортом. Вот эту вот беленькую на бруньках дайте, пожалуйста».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Сколько выходных дней будет у крымчан в начале лета? Кем официально могут устроиться работать подростки на летних каникулах? И какая программа ждет гостей исторического фестиваля в Херсонесе? В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Дополнительные выходные ждут жителей полуострова в конце мая и начале июня. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Ближайшая пятница, 29 мая, объявлена выходным в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. А понедельник, 1 июня, будет нерабочим благодаря празднованию православной Святой Троицы. Таким образом, благодаря праздничным датам крымчане получат 4-дневные мини-каникулы, а следующая рабочая неделя начнется только со вторника, 2 июня. Крымские подростки смогут официально трудоустроиться и заработать первые деньги во время летних каникул. Для них открыт целый перечень легальных

вакансии от курьеров, помощников вожатых и подсобных рабочих до официантов и горничных в курортных отелях. Чтобы получить направление, ребятам нужно обратиться в местный центр занятости. Напомню, по закону продолжительность смены для подростков от 15 до 16 лет составляет не более 5 часов в день, а для старшеклассников до 18 лет не более 7 часов. В Севастополе сегодня стартует первый всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Встреча культур». 5 дней, вплоть до 31 мая, территория музея-заповедника Херсонес-Таврический будет точкой притяжения для участников со всей страны. Гости праздника смогут разгадать секреты средневековых ремесел, посетить лекции, увидеть театрализованные представления и рыцарские турниры. Проект реализуют при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ярким украшением сегодня станет концерт средневековой музыки в исполнении артистов из Москвы и Крыма. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянет тучами, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Алуште завтра будет около 19 градусов. В Севастополе будет сухо до 20. Привет отправляем в село Завет Ленинский Джанкойского района. У вас завтра ожидается 22 градуса и возможен слабый дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Че такой довольный? Че ты улыбишься безостановочно?
2: Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
3: Тю, а жену-то за что?
2: А недостойна она такого счастья.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Пожелай соседу корову, Бог даст тебе двух, гласит мудрая армянская пословица. Это не пустые слова, а жизненный девиз трудолюбивого и талантливого народа. Более 300 лет назад на Кавказе встретились исторические судьбы двух национальностей – адыгов и армян, дав жизнь новому микроэтносу – черкесским армянам или черкесагаям. Переселившиеся на Кубань еще в 18 веке армяне мирно жили бок о бок с черкесами. Их язык и обычаи сплелись в тугой узел. Но все же черкесагаи смогли сохранить память о своих корнях и христианскую веру. Трудолюбие черкесагаев говорит само за себя. Первый официальный советский миллионер Артем Тарасов или Тарасян – самый известный в мире черкесагай. Его предок Николай Тарасов – нефтепромышленник, еще в начале 20 века основал в Москве легендарный театр-кабаре «Летучая мышь». Ну а кому из краснодарцев не знаком самый красивый старинный особняк на пересечении улиц Красной и Гимназической? А ведь он принадлежал крупным промышленникам, братьям Багарсуковым, черкесагаям из Армавира.
2: Город солнца, город Армавир, красавчик, миру мир.
1: Черкесские армяне умеют и работать, и отдыхать. Выражение «армянская свадьба» на Кубани не требует объяснения. Это праздник, по своим масштабам сравнимый разве что с днем станицы или днем города. На свадебное торжество приглашаются все, даже самые дальние родственники, друзья и соседи. У армян не принято признаваться, что нет денег. И чтобы не ударить лицом в грязь, армянин может даже голодать и залезать в долги. Это богатейшее застолье с длинной чередой тостов. Первый за тамаду, второй за сам праздник и третий обязательный традиционный тост. Да будет всегда незапятнанной честь нашего рода, чтобы нам никогда не пришлось стыдиться за кого-либо, но чтобы мы были всегда желанны и рады друг другу. Нашей чести, нашему очагу, нашей земле, чтобы мы всегда были истинными хозяевами. Господь да убавит от корысти, да прибавит к добродетели нашей. Хлеб и вино да пребудут всегда на нашем столе. А самый наш трудный день пусть будет похож на этот.
0: Добрые соседи!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие поликлиники закроют на масштабное обновление, насколько продлили реконструкцию центрального рынка в Ялте и где открыли новую зону отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике капитально планируют отремонтировать 5 крупных объектов здравоохранения. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, работы пройдут в рамках профильного национального проекта. Коммунальщики полностью обновят лечебные корпуса Кировской, Белогорской и Советской районных больниц, а также поликлинику в Красноперекопске и взрослую поликлинику Федосийского медицинского центра. Всего на модернизацию этих учреждений выделено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Ремонт объектов в Феодосии и Кировском районе планируют завершить в следующем году. Остальные 3 больницы сдадут под ключ к 2028-му. Реконструкцию центрального рынка в Ялте продлили еще на 1 год. Теперь все строительные работы на объекте планируют завершить к 1 мая 2027 года. Строители столкнулись с непредвиденными сложностями, связанными с непростыми геологическими особенностями земельного участка, из-за чего пришлось оперативно менять первоначальный проект. Сейчас рабочие уже полностью завершили демонтаж старых сооружений, приступили к бетонным работам и заливке несущих колонн. Новая прогулочная терраса открылась на Матросском бульваре в Севастополе. Обновленную аллею прямо за зданием летнего кинотеатра презентовали ко дню подвига легендарного брига «Меркурий». В ходе обустройства новой зоны отдыха подрядчики провели

Серьезной работой укрепили склоны, сделали надежные водоотводы, установили современное освещение и лавочки с красивыми перголами. Новая пешеходная тропа стала гармоничным продолжением старейшего бульвара города, который еще со времен Крымской войны остается одним из самых любимых мест для прогулок. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 выше нуля. В Алуште завтра будет около 19, ожидаются осадки. В Севастополе сухо до 20 градусов. Привет, отправляем в село Найденовка Красногвардейского района. Завтра у вас ожидается 22 градуса, возможен небольшой дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казань». Так, FM.

0: мне.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а кто такой царь Горох?
4: Ну, Нина, это не какой-то конкретный царь. Это просто образное выражение. Значит, когда-то давно, в незапамятные времена.
1: Жил-был царь, которого звали Горох?
4: Да, в наши дни такое имя звучит несерьезно, но еще лет 600 назад оно было обычным. В древности так могли звать и вождя. Но если говорить о горохе как о растении, то он тоже был царем. На столе, правда. Из него в старину на Руси варили супы, каши и даже кисели.
1: Кисель-бе!
4: А еще пекли пироги с гороховой начинкой. А зеленым горошком любили лакомиться дети.
1: И я зеленый горошек люблю. А супный горох не люблю.
4: На самом деле это одно растение. Бобовое, с двустворчатой оболочкой, внутри которой растут съедобные зерна. Просто разных сортов. Сахарный горох можно есть прямо со стручками. Лущильный убирается с грядки зеленым, но его нужно приготовить, чтобы он стал вкусным. А есть еще мозговой. Это тот, который мама в оливье добавляет. Горох очень полезный. Он не вбирает в себя нитраты, такие опасные для человека вещества, и помогает избавиться от токсинов, других вредных веществ. А еще горох богат витаминами.
1: Мне нужен горох.
4: Есть?
1: Спать на горошине. Вдруг я тоже принцесса, а вы не догадываетесь.
3: Папа знает.
5: Люба, братцы, 103.9 FM у Лазаревска.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
1: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит:
2: «Где ты шлялся, скотина?»
1: Муж говорит: «Пробка».
2: Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
1: И тебе говорю, пробка не открывалась.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

ей говоря: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

жестока и груба, но не сломить ее годам. Она как яркая свеча.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие поликлиники закроют на масштабное обновление, насколько продлили реконструкцию центрального рынка в Ялте и где открыли новую зону отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике капитально планируют отремонтировать 5 крупных объектов здравоохранения. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, работы пройдут в рамках профильного национального проекта. Коммунальщики полностью обновят лечебные корпуса Кировской, Белогорской и Советской районных больниц, а также поликлинику в Красноперекопске и взрослую поликлинику Федосийского медицинского центра. Всего на модернизацию этих учреждений выделено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Ремонт объектов в Феодосии и Кировском районе планируют завершить в следующем году. Остальные 3 больницы сдадут под ключ к 2028-му. Реконструкцию центрального рынка в Ялте продлили еще на 1 год. Теперь все строительные работы на объекте планируют завершить к 1 мая 2027 года. Строители столкнулись с непредвиденными сложностями, связанными с непростыми геологическими особенностями.

земельного участка, из-за чего пришлось оперативно менять первоначальный проект. Сейчас рабочие уже полностью завершили демонтаж старых сооружений, приступили к бетонным работам и заливке несущих колонн. Новая прогулочная терраса открылась на Матросском бульваре в Севастополе. Обновленную аллею прямо за зданием летнего кинотеатра презентовали ко дню подвига легендарного брига «Меркурий». В ходе обустройства новой зоны отдыха подрядчики провели серьезные работы, укрепили склоны, сделали надежные водоотводы, установили современное освещение и лавочки с красивыми перголами. Новая пешеходная тропа стала гармоничным продолжением старейшего бульвара города, который еще со времен Крымской войны остается одним из самых любимых мест для прогулок. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 выше нуля. В Алуште завтра будет около 19, ожидаются осадки. В Севастополе сухо до 20 градусов. Привет, отправляем в село Найденовка Красногвардейского района. Завтра у вас ожидается 22 градуса, возможен небольшой дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казань». Так FM.

0: Друзья, всем добрый вечер. На волнах Казак ФМ, проект «Родные», я его ведущая, стволовая Татьяна, кубанская казачка. Со мной рядом находится Василий Спиридонов, наш звукорежиссер. Ну и, конечно же, семья, которая приехала к нам из станицы Смоленская. Вы помните, да, что ко мне всегда приезжают очень дружные, добрые, хорошие люди, которые делятся своими традициями. Мы сидим, вспоминаем интересные истории, добрые ситуации, поем песни, конечно же, делимся вкусными рецептами, да и вообще хорошо проводим этот вечер. И я вас всех призываю, делайте погромче радиоприемники и будьте с нами весь этот час. Ну что, я готова сказать нашим родным уж добрый вечер, мои родные.
1: Добрый вечер.
0: Так, ну и давайте послушаем все голоса. Василий Спиридонов. А ну-ка, давай-ка. То есть Василий, ну он не хочет нам сегодня говорить добрый вечер, он просто улыбается. А вот Михаил.
2: Мизин. Добрый вечер, добрый, прекрасный, майский, такой весенний вечер. Любимое радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения и на ближайший час мы с вами.
0: Отлично. Ну, вы знаете, семья Мизиных приехала не одна. С ними приехала еще и любимая сестра нашего Михаила. Это Татьяна Ивановна. Поэтому ваш голос, Татьяна Ивановна, тоже хочется послушать.
3: Добрый вечер, станичники. Я всех уважаю, всем привет.
0: Это
3: и
0: хорошо,
3: слушайте наше
0: сказали.
3: Радио,
0: да,
3: Казак ФМ.
0: Хорошо, что вы сказали, что всех уважаете, потому что мы вас тоже любим, ценим. И Татьяна Ивановна сегодня приехала не с пустыми руками, она у нас такая хранительница кубанских традиций, привезла с собой красивый самовар. Расскажите, Татьяна Ивановна, что за самовар на столе?
3: Самовар, я очень люблю самовар, и как-то давно-давно я купила самовар, ну, где? На блошином рынке.
0: Ага.
3: Купила, но он такой страшненький был, без ручек, весь такой обшарпанный. Ну, и мне хотелось его как-то обновить. И, ну, такие дорогие новые самовары, очень дорогие. И я отдала художнику, и мне расписали его под гжель. Мне понравилось. Потом это все стало затягивать. Я стала опять покупать. То мне уже стали дарить самовары.
0: Теперь вы уже их коллекционируете.
3: Я уже стала их коллекционировать.
0: А сколько сейчас у вас дома самоваров?
3: Сейчас у меня 33 самовара.
0: Отлично. Дианочка, вот у нас дочка самая старшая сидит за столом. Диан, скажи, нравятся ли самовары, которые находятся у тети Татьяны?
4: Да, лично не видела, но видела из передачи. Очень красивые, очень симпатичные самовары, да.
0: Ну, прекрасно. Диана, это старшая дочь семьи Мизиных. Диана, расскажи, сколько вас в семье?
4: Нас в семье трое.
0: Трое, хорошо.
4: Да.
0: А где еще вот двое детей вы потеряли? Где они сегодня?
4: В станице Смоленской.
0: Угу. Расскажи, у тебя кто брат, еще и сестра, да, есть?
4: Да, Настя и Саша.
0: Понятно. Так, вот знаете, с чего началось мое утро сегодня? Михаил такой пишет мне: Татьяна, мы заряжены, наряжены, уже тут у нас все наготове, мы готовы выезжать. А на будильнике, то есть время было, знаете, там 8 с копейками.
2: Да.
0: И Михаил такой заряженный, бодрый. Ну-ка, поделитесь, Надежда, кто у вас раньше всех просыпается? Миша или вы?
5: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Но по-разному. Когда у меня стоит задача что-то сделать с утра, просыпаюсь я. Когда у Миши стоит задача что-то сделать с утра, просыпается он.
0: А сегодня кто проснулся раньше?
5: Сегодня
0: всех?
5: Я проснулась пораньше, потому что мы готовились еще к мероприятию. Сегодня открытие летней площадки у нас в ДК, и мы готовились, собирались к этому мероприятию. Поэтому проснулась я.
0: Так,
5: ну, естественно,
0: ага.
5: Всю ночь не спала, думала о сегодняшнем эфире. Это без вариантов.
2: Миша. Вы знаете, еще такая ситуация, то, что на день нужно успеть, потому что ванная комната, это, наверное, все-таки царство приведения себя в порядок, да, поэтому там и фен, там все, там душ, там всякие крутилки, утюжки, вот, и поэтому она раньше встает, чтобы я уже, когда проснулся, чтобы уже спокойно мог туда передвигаться.
0: Хорошо, а у Михаила самый любимый ритуал с утра, чтобы, знаете, взбодриться и проснуться. Что нужно сделать?
2: Вы знаете, я, прежде чем идти чистить зубы, умываться, да, я ставлю турочку на печку, чтобы вода закипала, и иду. Умылся, раз, вышел, и вот у меня самая бодрость — это кофе. Утренний кофе, он и голод утоляет, и дает, придает, конечно
0: поднимает
2: же
0: настроение. Я, знаете, с утра окно открываю, у меня там у соседей петухи кричат по утрам. Это такой любимый мой звук. А недавно соседи завели павлина. Он орет, как бешеный.
2: Да,
0: у него такое, знаете, голосище. Я думаю, боже, какой прекрасный звук. И будильник даже ставить не надо. Так бодрит, просто невероятно, да? Татьяна Ивановна, у вас есть какой-нибудь свой секрет такого, знаете, хорошего, бодрого утра, чтобы, например, себя разбудить?
3: Да, у меня вообще очень бодрое утро. Да, да. Я встаю очень рано.
0: Я так поняла, потому что
3: сегодня...
0: Я сегодня вон столько угощений.
3: Занимаюсь
0: на столе.
3: Выпечкой, ага. То есть по магазинам, ну, я вожу свежую выпечку. И мне нужно привезти уже к 7 утра. Я встаю в 3 часа, ставлю тесто, пеку выпечку, и уже в 6:30 я уже выезжаю из дома и везу. Кормлю 2 станицы.
0: А вот только что мне Татьяна Ивановна показывала видео, какая шикарная печка находится у нее дома. За печь такая, Татьяна Ивановна?
3: Да, это русская печка. Ну, мне давным-давно пришла такая идея, ну, как-то мне хотелось, ну, какой-то свой такой уголок, чтобы там была русская печка, иконы, там старинные, там кувшинчики всякие, самоварчики. Ну да, мне муж воплотил эту идею. Спасибо ему огромное. Передаю ему большой привет. Он сейчас летит в самолете. Ну, я надеюсь, он прилетит и послушает меня.
0: Друзья, у нас на столе очень много угощений. Татьяна Ивановна открыла. Такие эклеры красивые, да, пекла с утра. Вот видите, как рано проснулись. А там еще пирог какой-то. Что там за пирог? Надежда, подскажи.
5: Вот пирог, это как раз сохранение традиций. Этот рецепт передавала еще моя бабушка, моя прабабушка своей дочери. Естественно, бабушка уже маме, а мама мне. Этот пирог называется «Гости на пороге». Он делается очень быстро. Когда гости пришли, надо что-то, чем-то угостить гостей. И вот такой пирог с яблоками печется.
0: Друзья, у нас гости в студии. Это проект «Родные» на Казак-ФМ. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а потом споем вам от всей души.

0: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
1: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 120-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: родные. Друзья, это проект «Родные» на Казак ФМ. Его ведущая стволовая Татьяна. И долго-долго я ждала, когда же ко мне доедет эта прекрасная семья. Семья из станицы Смоленской сегодня в гостях. Мизины, Михаил, Надежда. Старшую дочь они с собой взяли, Дианочку, красавицу. И любимую сестрицу, двоюродную. Видите, как крепки наши отношения. То есть мы дружим, общаемся. Татьяна Ивановна сегодня в гостях. Хранительница тоже такая кубанских традиций. Собирательница. Да, вот такие интересные у меня сегодня люди. Конечно, творческие, поющие, всегда очень гостеприимные. Ну и я предлагаю все-таки, Миш, давайте начнем этот эфир с какой-то песни хорошей, которая покажет, как вы вместе можете еще и на сцене звучать. Я же говорю о том, что вот мои родные, они полны творчества, полны любви к музыке. А вот сейчас мы и хотим услышать, как вы любите эти самые песни, как вы их исполняете, пока родители настраиваются. Диан, скажи, пожалуйста, я слышала, ты тоже с родителями поешь и выступаешь. На каких праздниках?
1: Да, они меня часто зовут на корпоративы, свадьбы, даже в станице, в Краснодаре. Я с ними работала на море летом, они меня звали.
0: То есть ты тоже уже копеечку зарабатываешь, конечно, да, своим голоском. Да. А сегодня для нас тоже что-то споешь?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, ну а сейчас, пожалуйста, все настраивайте радиоприемнички, пишите нам сообщения, пишите, кто нас сегодня слышит. На номер телефона 8-928-401-2020 мы почитаем ваши сообщения. Будем рады. И песня уже звучит в эфире для всех радиослушателей Казак ФМ.
2: Друзья, поддержите нас, все те, кто на той стороне приемников.

0: Ой, а как же мы счастливы, когда услышали эту песню. Друзья, это Казак ФМ, проект «Родные», и мы поем. Мы сегодня встретили прекрасную семью из станицы Смоленской. Вы слышали их голоса. Это Михаил, Надежда Мизины. А сидим сейчас с сестрой Михаила, и она прям вспомнила историю из детства.
1: Да, Миша, да? Помнишь песню первую твою в эфире? Называется «Букет».
2: «Букет», да.
1: Нам было по 12 лет, да, Миша?
2: Да, да, да. Вообще эта песня... Почему-то моя до сих пор самая любимая почему-то песня Александра Барыкина. Вот. И когда она вышла впервые, да, на телевидении, там вот ее начали там на кассетах, даже на пластинках выходить, вот я прям влюбился, был как зачарованный. И я даже один раз пошел в школу, и где-то без 28, ну, я выходил сюда в школу, эта песня началась. И я вернулся, услышал по телевизору, что работает, вернулся, дослушал, и потом пошел, опоздал, но...
0: И потом спецучительница, да, сказал, я слушал песню, слушайте и вы теперь. Ну, вы так здорово звучите, прям потрясающий дуэт у вас, и смотритесь хорошо очень. Расскажите, с чего все началось, вот насколько вы молодая семья, или как давно вы вместе, тоже нам всегда интересно. Только с поправочкой, мы рассказываем сейчас о своей семье через музыку, потому что вы очень музыкальные, поэтому вспоминайте, когда вы познакомились, какие песни звучали, что вы вместе пели.
2: Угу. Вы знаете, мы познакомились, когда с Надей уже так... Уже конкретно, да, то есть списались в интернете, в одноклассниках. Вот я заочно был, как бы, ну, мы знакомы были, но друг друга не знали. Просто слово за слово, и как-то пошло. И я как раз был у друга, у Ростислава была годовщина его фирмы, у него там сервис телефонов. И вот на следующий день я должен был там выступать у него в этом, возле, короче, этого салона, да. И аппаратура вся была уже приготовлена, я решил прорепетировать, и мы записали песню, помнишь, Григорьева Жеки,
3: да.
2: «Я твой дождь» я называется. «Я твой дождь, я каплями льюсь, я в тебе растворяюсь день и ночь». И там я еще написал, подписал потом «От Абинска для Норильска». Надя жила тогда в Норильске, да.
3: И так... Да, и вот эта песня, мне кажется, наш талисман. Ну, потом на протяжении уже всей нашей жизни вдвоем очень много песен. И вот, кстати, песня «Букет», как оказалось, Миша, когда ее стал петь, я спросила, это твоя любимая песня? Он говорит, да, а эта песня и моего детства любимая. Я помню, как дядя мой принес не кассеты тогда были, а пластинки. У Барыкина вышла пластинка первая, она так и называлась «Букет». И мы еще слушали ее на бобинном магнитофоне. Поэтому эта песня как бы и моя любимая в детство.
0: Но сейчас вот мы так. тоже споем какую-то песню, которая объединяет вашу семью, да, и Татьяна Ивановна подпоет, и Диана. У нас, друзья, на столе тоже шикарный букет сегодня, у нас шикарные угощения, самовар, поэтому у вас есть возможность подключаться ко всем видеотрансляциям и в ВК заходить, писать нам сообщения, поддерживать нашу семью своими чудесными посланиями. Ну, а мы поем для вас.

0: Ой, друзья, пока вы слушали рекламу, мы тут пели-пели, да, у нас за эфиром продолжаются общения, продолжаются песни. У меня в гостях сегодня семья Мизиных из станицы Смоленской. Это проект «Родные» на Казак-ФМ. Приятно получать уже смс-очки от вас, зачитаю одну. Привет-привет, станица Смоленская и семье Мизиных. Миша, мы тебя любим, семья Мышевых. Вот такие написали ваши друзья, видимо, да,
1: услышали? Да, я работал у них на свадьбе, им тоже привет.
0: Вот, привет и вам передаем.
1: Артем и Виолетте, да.
0: Да, вот поняла за эфиром, что наша семья, ну, такая, достаточно молодая, да, по меркам семейной жизни. То есть вместе вы где-то лет, сколько, 5-6, да?
1: 5.5, да.
0: Вот, Надежда уехала из Норильска, приехала на родную Кубань, где, в общем-то, и родилась, в Васюринской. И теперь они с Михаилом одна хорошая семья, воспитывают вместе троих деток. Вы молодцы, что нашли друг друга. Ну, а теперь хочется узнать, сколько у вас совпадений, да, насколько вы хорошо знаете друг друга за эти небольшие там годы, да, 5-6 лет. Готовы поиграть с нами? Татьяна Ивановна, кстати, классная штука. У нас игра совпадения. Сейчас проверим, да? Как на свадьбе,
2: да,
0: практически.
2: Да, сейчас проверим. А я знаю точно ответы.
0: Да? Потому что это же они свадьбы ведут, да, там разыгрывают какие-то штуки с молодоженами. А сейчас представьте, как будто вы в этой роли. Итак, первые вопросы я задам Надежде про Михаила. Надь, ответь, пожалуйста, какую домашнюю работу лучше всех делает Михаил? И он сам написал, что вот он это делает лучше всех. Понимаешь, такой мастер этого дела домашнего. Давай, раз, два, три, долго не думаем. Первое, что?
2: Зачем у меня врасплох?
0: Конечно.
2: Играет на гитаре, Надя.
0: Ну, подождите, на гитаре это для души, а вот такое по дому, по хозяйству.
3: Ну что, у меня какие основные обязанности?
0: Раз, два, три, Надежда, давай, долго не думай.
4: Прям много обязанностей по дому.
0: Ну так, видишь, какой Михаил ты такой прям добротный хозяин.
3: Потому что я не люблю это делать, но мне приходится это делать.
0: Ну делать-то это хорошо?
3: Ну, конечно.
4: Не знаю.
0: Надежда, давай, смелее.
4: Ну, я не знаю, наверное, что-то связано, может быть, с огородом.
0: Так,
4: ну, трава на нем.
0: Вот, трава на нем, говорит Надежда.
4: Трава, да.
0: Миша, ответь, пожалуйста, что ты написал? Что ты лучше всего делаешь по дому?
1: Кашу траву.
0: Вот, косят зайцы траву.
1: Да, я так кашу траву, что даже один раз березу.
0: Перепутал траву с березой. Так, первый ответ, прям, знаешь, думала, но хорошо, попала. Следующий вопрос, Надежда, для тебя. Какой у Михаила любимый концертный наряд? Вот он его очень любит и часто надевает.
4: Ну, у него есть очень любимый пиджак вельветовый синий.
0: И
4: брюки.
0: Угу. Ну, хорошо, что брюки есть, да?
4: И рубашка белая с надписью «Маэстро».
0: И что еще?
4: И бабочка.
0: Вот!
4: Ну, сейчас еще жилетка появилась. Отдельно.
0: Отдельная жилетка, да. Ну, так и написал, да?
3: Да.
4: Любимые концертные туфли.
0: Михаил так и написал. Костюмы бабочка.
3: Она каждый раз спрашивает, бабочку брать? Конечно.
4: Да, это обязательно. И каждый раз разную.
0: Вот, чудесно, что много бабочек. Третий вопрос. Какую песню Миша чаще всего напевает дома или слушает в дороге? Что это за песня должна быть? Какая?
4: Ну, сейчас именно он чаще всего напевает свою новую песню.
0: Вот тост. Настоящая семейная пара. Кстати, песня «Тост», которую написал Михаил, он нам сегодня исполнит уже ближе к концу нашей передачи, поэтому никуда от нас не уходите. Правильно ответила Надежда. И какое блюдо Миша может есть хоть каждый день? Такое вот прям. Что он может есть?
4: Борщ. Картошка жареная.
0: Так, борщ, картошка жареная и еще?
4: Не знаю, мясо какое-то.
0: И мясо. Ну, знаете, одно попадание есть. Нарезанную индейку, написал Миша.
4: Ну, это вот сейчас пришло, да?
3: Всегда салат.
4: Ну, салат, капуста.
0: Салат, капуста.
4: Это любимый, да.
0: Ой, какой хороший мужчина, да? Вот это вот оготовил салат, а побольше ведро, да, поставил. И будет кушать. Давайте поаплодируем Надежде, потому что она очень неплохо знает привычки, да, вот Михаила. А теперь проверим, Миш, тебя. Давай, микрофончик поближе. Ну, вот такие вопросы. У тебя жена как ягодка, красавица. Uh-huh. А какая ягода ей больше всех нравится? Вот если выбрать из огорода, да, что там растет у вас? Малина, клубника, смородина, ежевика, голубика. Uh-huh. Что растет? Что любит у нас Надежда?
1: Клубничку любит.
0: Так, клубничку. Угу. Еще вариант.
1: Вишня у нас растет.
0: Вишенка. И еще давай.
1: Морожку, что ли?
0: Морожку.
1: Снарилька, что тебе понравилось?
0: Так, нет, ну еще.
1: Голубику.
0: Короче, клюква. Все, клюк, все перебрал.
1: А что ты, какую?
0: Нужно...
4: Мы этот вопрос не обсуждали.
0: Не обсуждали, да, этот вопрос? А вот видите...
1: Втихаря есть какую-то ягоду, просто под... а я и не знаю.
0: Там ходит, подъедает. В общем, будешь знать, Миш, смородину любит Надежда, поэтому черная смородина, это же хорошо. И черная, и красная.
1: Как много я знаю о тебе.
0: Прекрасно, давай подумаем дальше. Если у Нади будет выбор, как же провести выходные? Отправиться в путешествие или отдохнуть дома? Что же выберет твоя голубка?
1: Мы, кстати, в последнее время частенько ездим в путешествия. Вот. Мы уже и в Нижнем Новгороде были, но мы были и с гастролями, это у нас как путешествие было. Частенько мы ездим в Лаганаки.
0: Так, хорошо.
1: Вот. Что дома-то сидеть?
0: Действительно, что дома сидеть, и правильно ответил, потому что путешествие выбрала бы Надежда. И третий вопрос, что на Надежде быстро поднимет настроение? Вот, чтобы...
1: Цветы.
0: Так, цветы. От кого?
1: От меня.
0: От меня. А это вместе называется «Внимание моего любимого супруга». Вот так написала
1: Надежда.
0: Да, она,
1: кстати, она довольствуется даже минимальным вниманием.
0: Каким таким минимальным?
1: Ну, даже иногда щечку поцеловать, и то...
0: И то приятно, да?
1: Да, и то приятно.
0: Ну, поцелуй Надежду в щечку. А Диана, мы просим тебя выйти в концертную студию, потому что именно сейчас мы хотим, чтобы прозвучала песня от старшей дочери Дианы. Пока вот выступали родители, Диана по секрету сказала: «Вы знаете, то, что я сегодня здесь, и то, что я пою, это большая заслуга именно Михаила. Он все сделал для того, чтобы я почувствовала и раскрыла крылья». Давайте слушать Дианушку.

0: Это была наша очаровательная старшая дочь Диана. Проект «Родные» на Казак ФМ. Прекрасная семья Мизиных из станицы Смоленской. Вот Диана, видите, дала вам такого хорошего голосочка. Диан, расскажи, часто выступаешь с родителями? Где бываешь? Куда ездишь?
1: Ну, сейчас пока не очень часто, потому что нет, сейчас у мамы с Мишей работы. Но когда была работа, звали постоянно и на свадьбы, и на дни рождения. И на море с ними выступала, да. Пела. И даже сольная была у меня своя программа на износ.
0: А ты сейчас с родителями живешь или ты в Краснодаре?
1: Нет, я живу в Краснодаре, я замужем.
0: Ой, так ты замуж вышла. Что, отпустили дочку уже на вольное, да, хлеба?
1: Да, отпустили.
0: Паня, какая у тебя фамилия теперь?
1: Максакова.
0: Максакова, чудесно.
2: Долго, чтобы не ходить, роспись не менять, она тоже на букву М выбрала.
0: Поздравляю. А вот твои младшие братья и сестрички тоже музыкой занимаются?
1: Настя играет.
2: Настя играет на гитаре. Можно, да? Вот. Она просто, у нее дела, она там в лагерь готовится. Саша у меня играет на фортепиано, тоже закончил музыкальную школу. Но он пошел на исторический факультет, он сейчас в Ростове заканчивает как раз, вот у него все уже свою учебу. И уже вот в июне, мы в июле ждем его, тоже он приедет уже, студент.
0: Приедет и споет вместе с вами. Дорогие радиослушатели, ну а я предлагаю вам тоже подключаться к нам поскорее, звонить по номеру телефона 8-928-401-2020 и спеть-таки с семьей Мизиных. Вон уже Татьяна Ивановна сидит, улыбается, как хранительница казачьих традиций. Она много знает песен, где есть слово «казак», «казачка». Да, Татьяна Ивановна?
3: Да.
0: Есть такое?
3: «Скакал казак через долину».
0: Ой, как хорошо. Вот мы сейчас сразу после рекламы будем с вами играть. Кто первый дозвонится, тот и поиграет с семьей Мизиных. А тема сегодня — слово «казак» в любой из песен.
2: Ух ты.
0: Давайте.

0: друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Любим, когда к нам приходят дружные семьи, когда мы сидим, общаемся за столом. Говорим, знаете, вот о своих бытовых каких-то историях, вспоминаем, поем песни и прекрасно проводим этот вечер. Ну, а сейчас нам хочется, чтобы вы присоединились к нашим посиделкам, чтобы вы спели вместе с нами. Поэтому на слово «Казак» мы сейчас вспомним песни. Вот уже Татьяна Ивановна начала там напевать. А кто же к нам дозвонился? Давайте поздороваемся. Алло.
1: Да-да-да, алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Ростислав.
0: Очень приятно, Ростислав. Откуда вы дозвонились?
1: Станица Смоленская.
0: Ой, прекрасно. Наверное, не случайно вы дозвонились, потому что наши гости вам, скорее всего, известны. Да, Станица Смоленская, семья Мизиных. Это местные наши артисты, которые всегда украшают любой праздник в Станице Смоленской. Знаете таких?
1: Да, конечно.
0: Ну что?
1: Михаила очень давно.
0: Вот, да, Михаил.
2: Здравствуй, здравствуй, Ростислав.
0: Приятно, приятно, что вы дозвонились. А давайте, давайте сейчас споем. И у нас вот начинала запевать уже Татьяна Ивановна. Давайте ей дадим возможность прям полноценно спеть песню, где встречается слово «казак». А вы пока, Ростислав, вспомните свою какую-нибудь, хорошо?
1: Хорошо.
0: Давай.
3: Скакал казак через долину, через родные... Забыла.
0: Через родные, давайте додумаем, берега. Ну или что-то там. Хорошо, да. Принимается. Принимается, скакал казак через долину. Итак, Татьяна Ивановна начала этот наш марафон песенный, а вы, Ростислав, пожалуйста, подхватите ваша песня какая-нибудь со словом «казак», «казачка».
1: По дону гуляет казак молодой.
0: Ну мы же принимаем, вы знаете, да, только пропевание. Давайте, запевайте.

0: Отлично, Ростислав, такая хорошая песня. По Дону гуляет казак молодой, есть вот пока один-один. Ну вот вы там один справляетесь, или у вас есть группа поддержки, кто бы вам помог?
1: Нет, один, совсем один.
0: Совсем один? Ну не грустите, сейчас мы вторую песню исполним. Михаил, он улыбается, что-то вспомнил, да, Миш? Давайте про казаков песню.
2: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака, не дай бог, конечно, с коня собьет.
0: Ну, хорошая песня. Александр Розенбаум, да, исполнял эту песню, чудесная. Да, много у него казачьих песен. Ну что, Ростислав, вот Миша вступил уже, принял эстафету. Теперь ваша вторая песня.
1: Шел казак на побывку домой, шел он речкой, дорожкой прямой. Мимо
0: девушка шла,
2: казаку подошла.
1: Что случилось с тобой, мой
0: дружок? Так, сейчас нам, кстати, мы принимаем ваш ответ. Ну, давай, Диана, сейчас пропой вот твою версию этой же песни. Шел казак на побывку домой. Ты ж ее знаешь? Нет, не помнишь? Ах, я думала, ты сейчас как запоешь нам. Ну а кто? Смотрите, уже вон Ростислав побеждает. Что делать? Нам нужна третья песня. Надя, давай.
2: По Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли потряхивая гривой кони дончики. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой нам поить коней казачьих из чужой реки.
3: Казаки, едут по Берлину наши казаки.
0: Ух, да, конечно, чудесная песня. Всегда она у нас звучит на праздничных концертах на 9 мая, потому что мы всегда отмечаем доблесть и вот храбрость наших казаков. Хороша песня «Казаки». Ну и теперь, Ростислав, вам нужно третью песню вспомнить.
1: Под ольхой задремал Исаул маленький, преклонил голову к доброму седлу.
2: Нет, это не
1: казака,
2: ваше благородие, он во сне видит дом, а куда иду.
0: Тоже, да, из
2: репертуара? «Она окне».
0: Давайте припев вместе споем. И «Она окне». Сейчас Михаил взял гитару в руки, поет под гитару. И

0: Ох.
1: Ой, как хорошо, это как хорошо звучит.
0: Да?
1: Ростислав, мы, знаете, благодарим вас от всей души за то, что вы поиграли с нами.
2: Сразу видно, казалось бы.
1: Да, вспомнили наши песни, которые мы очень любим, и с удовольствием попели их вместе. Вы заслуживаете подарка от Казак FM, правда?
0: Да, да, полностью согласен.
1: Так что, Ростислав, расскажем вам за эфиром, как забрать памятные призы, подарки от нашей радиостанции. Благодарим
3: спасибо.
1: Вас еще раз.
3: Спасибо.
1: Почаще звоните нам, будьте с нами. Спасибо, Ростислав. Ой, хорошо-то как, да? А вот эта последняя песенка прям, знаете, за душу берет. Особенно вот эти слова про наличники.
0: Да,
1: я
0: да,
1: обожаю
0: да, да.
1: старые хатки бабушкины. Когда едешь по станице, вот в Варениковскую приезжаю к родителям, а там сохранились такие домишки, мазанки, хатки стоят, уже такие немножко покосившиеся. И вот эти старые наличники, думаю, боже, как это...
2: Душево. Мы тоже, когда едем,
1: как
2: да, тепло,
1: она, да.
2: вот стоит, да, домик, он, знаете, уже реабилитирован.
4: Мы когда были в Нижнем Новгороде, там тоже есть дома старые, да. с наличниками. У нас даже мы купили такой памятный магнитик. Именно вот окошко с наличниками да, вообще.
1: Да. А Татьяна Ивановна вот показывала видео, какая у нее печка дома красивая, да? Как она ее бережно вот это вот белит наверняка, да? Это ж надо побелить.
5: Да, печку я белю. Вот что-что, но печку я именно развожу и звездку, иду на рынок.
1: Ну вот как
5: покупаю,
1: полагается.
5: Все
1: да.
5: как положено, все снимаю. Это у меня такой ритуал. Я ну, вот весной это делаю перед Пасхой, потому что раньше всегда бабушки перед Пасхой наводили в доме порядок, красили, белили. После, как бы, после зимы это оканчивали топить печку, потому что ну, печку зимой топить это все равно копать. Все.
1: Ну, да,
5: а перед
1: да.
5: Пасхой всегда наводили порядок. И перед Новым годом. Да. Это у меня традиция.
2: На Новый год гуська.
5: На Новый год, чтобы, да, запечь в печке гуся.
2: Да.
5: Вот мы с Мишей запекали, да. Миша привез, он тогда, на тот момент он был еще один. Еще пока без Надечки, да. Он гуся. Принес гуся, мы его замариновали, Миш, помнишь?
2: Да, да.
5: В печку посадили вообще.
2: Конечно,
5: какой вкусный.
2: Да.
1: А часто вообще для семьи вот пользуетесь русской печкой?
5: Да.
1: Или только на праздники?
5: Нет, ну как, ну не прям каждый день,
2: вы
5: ну
2: знаете,
5: на праздники.
2: Если есть желание,
5: да.
2: в любой момент.
5: Почему
2: да,
5: бы
2: можем?
5: Нет?
4: Мы же еще на улице
5: да.
1: Ну, у меня еще на улице печка есть у Татьяны Ивановны. А вот я смотрела, что у вас в доме не только самовары, коллекция, еще какие-то атрибуты, да, вот быта,
5: да,
1: что еще?
5: Ну, у меня очень много всяких кувшинчиков, старые там, утюг старый. Вышивки очень много, я люблю
2: такая.
5: Еще вышивкой, ну,
2: о,
5: крестиком вышивать. И икона у меня есть очень старая. Иконы тоже бисером я люблю вышивать. Ну, это тоже, но я каждую икону ходила в церковь, светила. У нас еще вот батюшка, царство ему небесное, ну, в станице, он вообще такой, ну, не знаю, мне даже вот слезы сейчас.
2: Mm-hmm.
5: Очень
2: mm-hmm.
5: жалко этого человека. Он мне светил эти все иконы. Я ходила, он мне давал разрешение. Ну, я у него спрашивала, можно или нет. Он мне как бы давал
1: а вот,
5: добро.
1: Ну, это хорошо,
5: вышивать.
1: Что он вас благословил на то, что вы занимаетесь коллекционированием,
2: да.
1: собираете вот эти вот
5: и
1: такие
5: он светил,
1: реликвии.
5: Даже наш дом
1: а
5: светил.
1: Скажите, пожалуйста, вы только сами радуетесь всей этой красоте? Или кому-то тоже можно прийти да посмотреть? Знаете,
5: да,
1: это
5: пожалуйста,
1: все-таки дом?
5: У меня двери открыты для всех.
1: А кто к вам приходит? А поделитесь, кого вы в гости зовете? Кто приходит?
5: Ой, ко мне дети приходят, вот. Маланковать приходят ага. зимой на праздники. Как же у меня дверь открыта? С
4: управления
5: вот культуры.
4: В станице проходит фестиваль каждый год «Благовест» перед Пасхой, либо после Пасхи. И там всегда проходят выставки. И Танюшка выставляет свои работы. И каждый может посмотреть.
2: Да, да.
4: К ней приходят
5: вот
4: экскурсии.
5: В пятницу будет в Афипском.
4: Вот,
5: уже
4: кстати,
5: попросили
4: да,
5: самовары.
4: Будет,
2: да,
5: да будет там будет выставка, будет какой-то праздник, фестиваль.
4: Да,
5: там будет
4: да,
5: стоять
4: да.
5: большой самовар и мои самовары.
1: То есть, видите, ваша коллекция, она еще такое продолжение наших да,
5: да.
1: традиций. И вы показываете это, и люди приобщаются, и детки особенно.
5: Да, ну не знаю, всем нравится. Но я тоже вот прямо, не знаю, как-то вдохновляюсь этим. Мне так, я жду. Я сама не рисую, я отдаю художнику. Потом я жду прям вот с нетерпением. Я какую-то идею там, ну, подаю, расскажу, как бы я хотела, например, mm-hmm. увидеть этот самовар. И вот я жду прям с нетерпением, когда можно его забрать, поставить.
1: Ну, хорошо, теперь ваши друзья и знакомые знают, что вам дарить, да?
5: Да.
1: Хотя бы прийти на праздник вам.
5: Самовары дарите, не ошибетесь.
1: Самовары, не ошибемся. Да, тут назревает какой-нибудь тост, а у Михаила как раз вот на эту тему есть песня, да, Миш? Что за песня, как она родилась?
2: Вы знаете, песня, уже у меня были такие вот наметки. Песня, на самом деле, тост подразумевает такое, что-то фееричное, знаете, застольное. Но здесь здесь именно смысл немножко более глубже. Именно в Радоницу мне позвонил один музыкант, да, аранжировщик с Москвы, говорит: Миш, есть идея вот такой песни. И мы с ним доработали, и получилась такая глубокая, красивая песня.
1: А мы уже хотим ее.
2: Да,
1: Миш,
2: да.
1: А мы уже
2: спасибо
1: хотим.
2: Славе Благову, да, я от души, потому что человек прям вот он и видит, и он говорит, каждый раз, когда мы с ним какое-то совместное делаем работы, он говорит то, что Миша, я вот, знаешь, хотел бы даже показывать людям некоторым, как нужно, говорит, песни вот проживать. Ну, думаю, что получится.
1: Да,
2: конечно.
1: Давайте, мы сейчас отпускаем Михаила в концертную студию, он готовится спеть для нас ту самую песню авторскую, которую он написал, и она заслуживает, чтобы ее ставили на праздниках, чтобы она звучала дома, да, особенно за столом, очень хороша. Ну, на мой взгляд, получилось прекрасно. Давайте послушаем, друзья, все вместе песню «Тост».

0: прям просто посыпались сообщения. Не могу их не зачитать, друзья. Спасибо, что пишете. Передайте, пожалуйста, привет Михаилу от сослуживцев Ростислава. Очень давно не виделись, хочет встретиться. Привет всем от семьи Кожуховых. Красавцы, жгите, написал Максим Семьяков. Дальше. Семейный дуэт Павловых пишет. Супер, Мишаня, Надежда, вы просто огонь. И много всяких смайлов, сердечек, красивых огоньков. Да-да-да, еще там. Мишаня, вы классный, мы вас любим. Это МБУК Смоленская, ЦКС, да, семейный дуэт Павловых. Опять привет ведущим от семьи Павловых. Спасибо большое. От болельщиков ФК Краснодара вам
1: большое привет. Да, им тоже пламенный привет всем-всем-всем болельщикам Краснодара.
0: Дианочка, молодец, удачи так держать, написала Татьяна Кожухова. Мишаня, мы с вами жгите, пойте, дарите всем свое творчество, семья Кожуховых. Мишаня, тост, да, вот они потребовали тост, и вот тост прозвучал, видимо, хотели очень ваши, дорогие радиослушатели. Вот такая, понимаете, волна сообщений, любви, счастья. Ну и, конечно, хочется задать уже вопрос на какую-то мудрую семейную тему. Давайте подумаем, как же сохранить вот это настроение в семье, что нужно делать каждый день? А ну-ка, поделитесь мудростями.
2: Нужно терпеть.
0: Ой, терпеть, сказал.
2: Нет, терпеть, знаете, если какие-то есть неурядицы, просто нужно все это, как будто их нет, вести себя вот так. И тогда будет все хорошо. Мне кажется, вот неудача не приживается там, где ее не любят.
0: Точно, да. Надежда что скажет?
3: Ну, я думаю, что любовь.
0: Да.
3: Любовь. Даже. Без любви никуда.
0: Да, все правильно, с любовью смотреть друг на друга. Татьяна Ивановна, скажите, какие вот традиции нужно сохранять, чтобы в семье было хорошо, чтобы бережно друг к другу относиться?
4: Я считаю, что нужно каждое утро просыпаться, во-первых, улыбаться, поцеловать того человека, который рядом, ну или хотя бы написать ему смс-ку, если он не рядом. И также собираться за столом, не забывать друг друга, с семьей собираться и петь песни. Также это очень хорошо, и, я не знаю, без слез не, как бы не скажешь. Я немножко расчувствовалась, у меня прям слезы потекли.
0: Слезы душевные. Ну вот смотрите, Миша спел тост, да, и так сразу вот захотелось, правда, объединиться за столом, позвать всех тех друзей, которые написали столько хороших смс-ок, и обменяться через музыку, да, вот этой теплом, эмоциями. Ну это вот наше, это такое наше кубанское, родное, когда мы все с душой друг к другу. И так должно быть. Ах, как хорошо. Аж слезы пробиваются. Друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Сегодня очень теплую атмосферу нам подарила семья Мизиных. Пели песни, общались, делились своими традициями семейными. Да, и мы вам желаем добра, радости, счастья. И услышимся через среду, потому что в следующую среду Андрюша Мартынюк встретит добрых соседей, поэтому тоже подключайтесь. Всех вас обняла, поцеловала. Семья, спасибо. Будьте счастливы.
2: Спасибо, Ива.
5: Казак ФМ.
6: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие поликлиники закроют на масштабное обновление, насколько продлили реконструкцию центрального рынка в Ялте и где открыли новую зону отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике капитально планируют отремонтировать 5 крупных объектов здравоохранения. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, работы пройдут в рамках профильного национального проекта. Коммунальщики полностью обновят лечебные корпуса Кировской, Белогорской и Советской районных больниц, а также поликлинику в Красноперекопске и взрослую поликлинику Федосийского медицинского центра. Всего на модернизацию этих учреждений выделено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Ремонт объектов в Феодосии и Кировском районе планируют завершить в следующем году. Остальные 3 больницы сдадут под ключ к 2028-му. Реконструкцию центрального рынка в Ялте продлили еще на 1 год. Теперь все строительные работы на объекте планируют завершить к 1 мая 2027 года. Строители столкнулись с непредвиденными сложностями, связанными с непростыми геологическими особенностями земельного участка, из-за чего пришлось оперативно менять первоначальный проект. Сейчас рабочие уже полностью завершили демонтаж старых сооружений, приступили к бетонным работам и заливке несущих колонн. Новая прогулочная терраса открылась на Матросском бульваре в Севастополе. Обновленную аллею прямо за зданием летнего кинотеатра презентовали ко дню подвига легендарного брига «Меркурий». В ходе обустройства новой зоны отдыха подрядчики провели серьезные работы, укрепили склоны, сделали надежные водоотводы, установили современное освещение и лавочки с красивыми перголами.

Новая пешеходная тропа стала гармоничным продолжением старейшего бульвара города, который еще со времен Крымской войны остается одним из самых любимых мест для прогулок. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 выше нуля. В Алуште завтра будет около 19, ожидаются осадки. В Севастополе сухо до 20 градусов. Привет, отправляем в село Найденовка Красногвардейского района. Завтра у вас ожидается 22 градуса, возможен небольшой дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио КАЗ. Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
0: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Нина, держи подарок от бабушки.
0: Какой же это подарок? Подарок — это кукла. А это зеленая бумажка.
3: Это деньги, Нина, 1000 рублей. На них ты сможешь купить все, что захочешь.
0: Целый магазин игрушек?
3: Ну нет, магазин не 1000 рублей стоит, а сильно дороже.
0: Чего?
3: Деньги — это такая мера стоимости товаров. Когда мы что-то покупаем, мы меняем наши деньги на какой-то товар. На продукты, на игрушки, на дом или даже на целый магазин. Раньше, давным-давно, люди просто меняли один товар на другой. Тот, кто вырастил много пшеницы, например, менял часть ее на мясо и шкуры у охотников. Это называется натуральный обмен. Потом люди придумали меняться на монеты. Такие кусочки разных драгоценных металлов – золота, серебра, меди, бронзы – разрубали, например, серебряный слиток на 4 части, и получался рубль. Понятно, как появилось слово «рубль»?
0: Ага. А почему у меня не рубли, а бумажка?
3: Много монет таскать тяжело, и люди придумали отдавать их в специальное хранилище – банк. Сдал 100 серебряных рублей – получил банковскую бумагу, на которой написано 100 рублей. Сейчас деньги не из серебра, но называются также рубли. Хлеб ты можешь обменять на 50 рублей, а вот кукла стоит в 20 раз больше – 1000. Кукла дороже хлеба, а дом, например, намного дороже куклы и будет стоить уже несколько миллионов рублей.
0: А давай ты у меня кукольный дом купишь. Сколько миллионов дашь?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет, час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Троицкий. Здравствуйте. В республике капитально планируют отремонтировать 5 крупных объектов здравоохранения. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, работы пройдут в рамках профильного национального проекта. Коммунальщики полностью обновят лечебные корпуса Кировской, Белогорской и Советской районных больниц, а также поликлинику в Красноперекопске и взрослую поликлинику Федосийского медицинского центра. Всего на модернизацию этих учреждений выделено более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Ремонт объектов в Феодосии и Кировском районе планируют завершить в следующем году. Остальные 3 больницы сдадут под ключ к 2028-му. Реконструкцию центрального рынка в Ялте продлили еще на 1 год. Теперь все строительные работы на объекте планируют завершить к 1 мая 2027 года. Строители столкнулись с непредвиденными сложностями, связанными с непростыми геологическими особенностями земельного участка, из-за чего пришлось оперативно менять первоначальный проект. Сейчас рабочие уже полностью завершили демонтаж старых сооружений, приступили к бетонным работам и заливке несущих колонн. Новая прогулочная терраса открылась на Матросском бульваре в Севастополе. Обновленную аллею прямо за зданием летнего кинотеатра презентовали ко дню подвига легендарного брига «Меркурий». В ходе обустройства новой зоны отдыха подрядчики провели серьезные работы, укрепили склоны, сделали надежные водоотводы, установили современное освещение и лавочки с красивыми перголами. Новая пешеходная тропа стала гармоничным продолжением старейшего бульвара города, который еще со времен Крымской войны остается одним из самых любимых мест для прогулок. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 выше нуля. В Алуште завтра будет около 19, ожидаются осадки. В Севастополе сухо до 20 градусов. Привет, отправляем в село Найденовка Красногвардейского района. Завтра у вас ожидается 22 градуса, возможен небольшой дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак FM».

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
1: Она простит тебя за все
2: и будет ждать звонка ночами.
3: И если на душе темно,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какое новое почетное звание учредили для спортивных наставников, где завершают ремонт автомобильной дороги и как в Симферополе встретили театральный поезд. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму учредили новую государственную награду. Решением депутатов Государственного совета на полуострове появилось почетное звание «Заслуженный тренер Республики Крым». Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, это решение стало данью уважения наставникам, которые воспитывают прославляющих регион спортсменов. Новое звание будут присваивать высококвалифицированным специалистам за многолетний и плодотворный труд. Напомню, только за прошлый год крымские спортсмены завоевали около 2500 медалей на соревнованиях различного уровня. На финишную прямую вышел ремонт участка автомобильной дороги Вонька-Джанкой-Мартыновка. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Джанкойском районе обновляют 1,5 километра дорожного полотна. На сегодняшний день работы выполнены уже на 95%. Этот участок имеет стратегическое значение для местных жителей. Обновленная трасса обеспечивает надежный и безопасный проезд к железнодорожной станции «Соленое озеро», а также значительно упрощает логистику для местных аграриев и фермеров, которые теперь смогут оперативно вывозить собранный урожай. Яркими песнями, костюмированными представлениями и традиционными пирогами с капустой встретили в Симферополе участников всероссийской акции «Театральный поезд». Брендированный состав, который везет артистов из Севастополя в Москву, сделал свою первую остановку в крымской столице. В течение 2 дней сразу 3 севастопольских театра будут радовать публику своими постановками, мастер-классами и творческими встречами. Масштабный проект стал культурным мостом между регионами. Уже через 2 дня поезд отправится дальше по маршруту в Ростов-на-Дону. Ну и Краснодар. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до +22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов. В Алуште завтра будет 19 выше нуля. В Севастополе будет сухо до 20 градусов. Привет отправляем в село Ермаково Джанкойского района. У вас ожидается 22 градуса, возможен слабый дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны.

Добрый вечер, друзья. Это вечерний выпуск «Вареничков» на Казак FM. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон в Макс. Вход таков же. Плюс 7-928-401-2020. Если удобно, вы пишите на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк. Давайте дарить улыбку друг другу до конца этого часа. На календаре Общероссийский день библиотек. Библиотекари, от души поздравляем с профессиональным праздником. Дай вам Бог всех благ и любви, и радости, и мирного неба, и вам, и вашим близким, и, конечно, крепкого здоровья. Курбан-байрам. Поздравляем мусульман с вашим праздником. И, друзья, конечно же, поприветствуем всех именинников, кто сегодня, 27 мая, отмечает свой день рождения. Поздравляем вас. Начну вот с какого поздравления эту программу. С днем рождения Антонину Аликумову поздравляет супруг. Желаю тебе только счастливых и ярких моментов в жизни, приятных событий, путешествий, море позитива и моря тоже, невероятных достижений. Пусть все-все твои мечты сбываются. Здоровья и тебе, и всем твоим родным. Желаю, чтобы каждый день дарил энергию и был просто переполнен радостными моментами. Финансового тебе благополучия. С днем рождения, моя любимая. Твой Вячеславик. Мы присоединяемся, Антонина, к поздравлению и желаем вам счастья, радости и, конечно же, бесконечной любви. Для вас поет Сергей Куренков.

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
8: Пораночки! Пораночки на Казак ФМ.
9: Продолжается наша программа. Подключайтесь к нашей перекличке. Плюс 7 928 401 2020. По традиции в вечернем эфире мы спрашиваем, кто и где слушает нас за пределами Краснодарского края. Это всегда интересно. И наши слушатели обожают с вами, наши дорогие гости, издалека знакомиться. А потом пишут вам сообщение. Передаем привет станице Смоленская, семье Мизиных. Миша, мы тебя любим. Семья Мышевых. Вот такое сообщение. Так, еще. Дорогие Казак ФМ, добрый вечер. Любимая программа «Варенички». Очень вас любим, слушаем. Так, но если получится, то если это у нас есть, обязательно поставим. Мария и Сергей из Армавира, вам привет и доброго вечера. Привет нашей любимой радиостанции. Ой, спасибо. Ну, Роман из Омска, всему эскадрону. Привет всех причастных с праздниками. Сибиряки с вами. Ой, как это приятно. Омск, Ярославль, Русик передает всем добрый вечер. Руслан, и вам доброго вечера. Ну, пишите уже о погоде, как у вас с погодой. Давайте выслушаем Ирину из Кущевской. Добрый вечер.
10: Добрый вечер, Виктория. Мы хотим поздравить нашего любимого, дорогого братика, сына, дядю, племянника. Сегодня он отмечает свой 44-й год рождения. Ой, 42-й, извиняюсь.
9: Кто-то подсказывает. Не прибавляйте.
10: Ирина, пусть извини.
9: Ирина, в общем, не прибавляйте тут нам в эфире лет.
10: Да, да. Беленкова Романа из города Тихорецка, Краснодарского края. Также его поздравляет племянник Евгений, который находится на СВО. Его родной племянничек. Все, как говорится, родные, близкие, семья Ничволода, семья Павленко. Все мы его поздравляем. Мама также. Ну и маме, конечно, здоровья и счастья тоже, что она стала в этот день 42 года тому назад третий раз мамой.
9: В общем, Рома, поздравляем от души. Ирина, всем родным и близким вашим огромный привет. Роман, вам счастливой судьбы эти два года. Потом, через два года вспомним. Пусть вечерок будет ваш счастливым, потому что до 12 все желания именинников слышны.

0: Казак ФМ.
1: Вот если бы сегодняшнему краснодарскому ветерочку, ветру прямо дали торт, конечно бы задул. Сколько бы ни было в нем свечей, потому что деревья нагибаются, прям в половину наклоняются вот от такого ветра. Дождя не дождались, хотя дождик обещают. Обещают и на завтра, и вчера обещали на сегодня. Ну, посмотрим. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Елену Бондареву. В твой чудесный день рождения, позитива, настроения, солнца, моря, сил, добра и душевного тепла, чтобы во всем царил порядок, в доме был всегда достаток. Пусть сопутствует удача, к ней везение в придачу, радости, здоровья, смеха и во всех делах успеха. Вот такие поздравления сегодня для вас. Елена Валентина Агарзаева. Вижу ваши сообщения. Вы передаете привет сыночку Саше и поздравляете его с первой работой. О, Саша, знаете, как говорила моя бабушка, была бы шея, хомут найдется. Не переживайте, что работу не найдете. Так что, Сашенька, поздравляем. И также хочу передать привет его начальникам Мише и Манучару, ребятам, кто с ним работает. Ну, естественно, уже товарищи, коллеги. Желаю вам большое количество туристов и хорошего заработка. А привет отправляю в станицу Должанка. Валентина, вы молодец. Хочу поздравить своего любимого и самого лучшего папу, Сергей Михайлович Бондарев из станицы Владимирская. Вас с наступающим днем пограничника поздравляют. Желают оставаться таким же мужественным, настоящим хорошим человеком. И все последующие годы я им очень горжусь и люблю, написала Олеся Сергеевна Бондарева. А у нас Лидия из Новокубанского района, поселок Восход, на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хочу послать приветик в станицу Кущевскую. Поздравить свою любимую невестку с днем библиотекаря Васильченко Любовь Владимировну. Хотя у нее другое высшее образование, но это библиотекарь по любви.
1: Это призвание, речи, значит, да?
2: Встречи, выставки, эти общения. Я желаю ей всего хорошего на этом поприще, здоровья и, конечно, профессиональных успехов.
1: Любовь, от души мы поздравляем, присоединяемся. А я еще пожелаю вам, пусть работа, которая так вдохновляет, приносит вам большое благополучие, исполняются все желания сразу после рекламного блока. Он небольшой. Юлия Михальчик, для вас «Русское небо», для всех библиотекарей.

0: 99,2 FM в Хадыжинске. Включай! На Казак-ФМ.
1: Невозможно, когда это нет, когда нет в программу варенички ни звонков, ни сообщений. Вот это невозможно. И то возможно, вы это знаете. Викуля, вечер добрый. Рязань с вами, Казак-ФМ. Ух, как зашел, Алексей. И вам добрый вечер. Веточка Сакуры, Света, ловите привет от Русика из Ярославля. Поздравление звучит для любимой тети Елены Михайловны Бондаревой из станицы Владимирская с днем рождения. Долгих вам лет жизни, исполнения всех желаний, чтобы каждый день был счастливым и приносил только радость. Написала Олеся Бондарева, а к поздравлениям присоединяются, конечно же, все ваши, Елена Михайловна, близкие, родные, любимые люди. Наталья из Краснодара, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Счастья, здоровья. Ну, благодарю. Во-первых, я правильно повышением дозы. Сильно насторожу. Добрый душ и хорошего человека. А во-вторых, хочу передать привет Светлане Афанасьевне. Я хочу сказать тем, кто меня знает. Ну, хочу передать привет православной певице Владе Мирайне. Я ее слышала, он очень приятно было слушать. И последний хочу передать привет Дмитрию Герасименко на утро.
1: Так, Наташа, такая связь, и всегда почему-то при вашем звонке такая связь. Но я вам скажу, Яна Валентина Старожук. Должность-то у нее, она генеральный директор и фонда «Край добра», и радио «Казак-ФМ». А это, знаете, это повышение звания уже. Это вот не по должности, когда, а когда академик Российской академии радио. Это тот человек, который может быть экспертом, когда проверяются работы тех, кто борется в каком-то конкурсе за награду, да, высшее. Награда академиков Российского радио. Как получаем мы радиоведущие, мы за нее бьемся, честно говоря, потому что для нас это важно. А всякие мероприятия Российская академия радио проводит для того, чтобы журналистика развивалась, в частности, радио, наше направление. Конечно, Яну Валентиновну от души сегодня поздравляем и гордимся нашим руководителем.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! Мошенники! На Казак-ФМ!
2: Плюс 7-928-401-2020 наш телефон Вареничков. И пишите в Макс таков же телефон. 928-401-2020. Удобно пишите на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. А кстати, Волгоград, Омск, Ярославль, Рязань. Еще раз вам, наш пламенный из сердца Краснодара, радио Казак-ФМ, привет. Благодарим, что вы с нами на нашей волне. А вот Татьяна из Волгограда пишет. Виктория, добрый вечер. Привет летит вам из Волгограда. Люблю, когда вы улыбаетесь. Ну, спасибо. Я, как всегда, в работе. Сегодня делаю картофельные зразы с грибами. И, конечно, работаю с любимым казачком. Танюша, столько вы во мне воспоминаний всяких вызвали это сообщение. Вот сейчас вам расскажу. Вот я обожаю, когда человек занимается любимым делом, вот с таким вдохновением, как вы мне пишете практически через эфир. Я так завидовала, думаю, вот делает человек хорошее дело, под радио Казак ФМ, готовит, завтра будет угощать. А как говорила моя бабушка, вот как часто, да, я говорю, мама говорила, папа, вот что значит в нас наш род просто ростки. Все люди на земле тонкими нитями связаны, а мы с родственниками. Так вот, моя бабушка говорила, какая благодарная профессия людей кормить, Викочка. Вот на самом деле, это же очень благодарная профессия. Нарумяненные эти вот нас встречают в столовых, ну, можно так скажу, тетушки, ну, молодые красавицы, конечно, и прям всегда с улыбками. Нам-то как хочется, если это вкусно, это если достойное место, всегда же бежим в обед перекусить. Татьяна, а еще хочу сказать, у меня подруга работала на Первом канале. Вот однажды она, мы с ней встретились поговорить, она была проездом в Краснодаре, она сама здесь, из этих мест, здесь, в Тихорецке мы с ней работали, потом в Краснодаре, и она мне говорит, представляешь, бегу утром на работу, на Первый канал в новости. И вижу, передо мной идут две тетушки. И тетушки эти в форме метро, да, и у них такие длинные совки, чтобы отшкребать жвачку от пола красивого. И она говорит, идут, разговаривают о детях, о там, куда пойдут на выходные, все. Я, говорит, на них посмотрела, такие беззаботные. Одна другой конфетку дала, и вот это вот пошкребывают. Она говорит, боже мой, сейчас придешь, там редакция, тебе надо отредактировать, тебе подскажут, сесть в кадр. И она говорит, ты знаешь, я им так позавидовала. Ну, и тогда было смешно, а потом я как-то так часто вспоминаю эту историю, и кому рассказывала, мне так часто говорят, Вика, как часто я вспоминаю эту историю. Вот как устанешь и думаешь, везет же тем двум тетушкам. Руслан передал привет веточке сакуры, она в ответ пишет вам, Руслан, поймала я твой приветик, Русик, от меня лови привет и привет всем радиослушателям. Желаю доброго вечера. Танюша в приглядку мне даже свои зразочки красивые с огурчиком прислала. Умничка, золотые ручки. Валентина Ивановна из Пашковской, здравствуйте. Слушаем вас.
3: Добрый вечер, Виктория.
2: Добрый вечер.
3: Наконец-то дозвонилась, очень старалась, но, слава богу, дозвонилась. Сегодня, 27 мая, у моей крестницы Ермощенко Натальи Николаевны юбилей. Ей исполняется 55 лет. Желаю этой прекрасной, удивительной, дружелюбной, заботливой и просто красавице хорошего настроения, светлых, радостных дней, быть всегда на позитиве, любви, тепла и доброты, улыбаться, не грустить и всегда красивой быть, счастливой, дорогая. Поздравляет ее крестная кума Татьяна, крестник Русланчик. Наташенька, тебя сердечно поздравляем, желаем всевозможных благ. Конвертик денежный вручаем, хоть знаем, счастье не в деньгах. Пусть эта денежка исполнит хоть маленький, но твой каприз. Пусть на мгновение наполнит, как хорошо, хороша бывает жизнь.
2: Наталья, от души поздравляем для вас и для всех именинников. Сегодня споет Николай Басков песню «День рождения». А вот поздравление для любимого дедушки Муравьева Сергея с юбилеем. Ему сегодня 70. Желаем долгих лет жизни, любви и здоровья. Мы очень тебя любим и всегда будем рядом с любовью. Твои дети и внуки. Поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Ну, не секрет же для вас, что у меня говорящий попугай волнистик, и вот он подойдет к зеркалу и все время говорит: «Тоша, как не любить, как не любить? Вот я как вас не любить?» Когда Татьяна Есина пишет: «Добрый вечер, я когда увижу Зеленстрой высаживает цветочки и украшают город, завидую и тоже думаю, зачем мне все это надо, связанное с моей работой». Но, между прочим, Танюша написала, что она с медициной связана. Ответственно, конечно, Таня, конечно же. А у нас есть еще привет от Анатолия. Анатолий написал из Литвы: «Всем-всем слушателям, коллективу «Казачка» добрый вечер, наилучшие пожелания. Как всегда, работаем на прием». Анатолий, я хочу сказать, вот как всегда, одну строчку написал. Во-первых, чувствую, кто написал, еще даже не дочитав, кто. А во-вторых, чувствую, что вы в нашей компании. Это замечательно. Пишите, друзья. Танечка поддержала тему. Я, кстати, дорасскажу. И ведь эта подруга моя с Первого канала, она ушла. Ушла с работы в новостях. Она сначала на Владивосток давала новости, потом, тут по России на дневных выпусках. И она открыла школу голоса. Это ее детище. Это она обожает свою работу. Она говорит, я говорю, ну как теперь? Она говорит, ну я же строю свой день сама, и поэтому мне, говорит, очень комфортно, я нашла себя. Да, в жизни нашел себя. Мы же сегодня в начале программы об этом говорили. Нашел свое дело. Вот библиотекарем, говорит, она совсем на другой отучилась, а работает библиотекарем, потому что ей нравятся эти события, которые в библиотеке, встречи происходят. Ну, конечно, я тоже помню. Знаете, с самого детства и на телевидении же работала, на радио всю жизнь, ну как, в средствах массовой информации, журналистика, и постоянно мы же все это отражали, это же должны люди знать, что такое это проходило. И, конечно, совсем в другую атмосферу наших чудесных библиотек окунаешься, совсем другой у них мир, чем у нас. Спасибо за улыбки ваши, Татьяна пишет, но вы вот меня поддержали, приятно было. Лидия Анатольевна из Павловской, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Слушаем.
2: Сегодня я хочу поздравить своих внуков Дениса и Ксению Каменевых. Поздравляю их с днем свадьбы.
1: Ого.
2: Сегодня 9 лет. Будьте счастливы. Удачи вам во всем. Берегите свою любовь. Детки пусть растут и радуют вас. У них двое уже ребят. Поздравляю еще одного друга своего, свою правнучку, Вероничку. У нее сегодня выпускной в садике. Уже пойдет в школу. Успехов, Вероничка, тебе в учебе. Твоя бабушка Лида.
1: Ой,
2: песенку. И песенка, конечно, для Веронички.
1: Ну,
2: пусть
1: понятно.
2: Мама с папой не обижаются.
1: Мама с папой пусть подтанцуют. А я вот что хочу спросить. Лидия Анатольевна, я вот про бабушку рассказывала. А вы много своей подруженьке маленькой вот таких наставлений даете?
2: Ну, конечно. Мы с ней как подружки.
1: Вы же понимаете, прорастете в ней.
2: Ее спросить, вот ее спросить, как это? Моя Лидочка. Она меня никак не зовет.
1: Вот как это замечательно. Вы понимаете, прорастают наши бабушки. Такие бабушки талантливые, такие мудрые. Вот почаще встречайтесь со своими внуками. И когда мои подружки говорят, да, сейчас еще буду. Я говорю, ой-ой-ой, много-много потеряете. Я воспитана своими бабушками. Я буду такая бабушка, отбирать, наверное, будут детей. Поэтому, Лидия Анатольевна, и пару вашу молодую поздравляем от Казак ФМ. Желаем счастья, кричим горько. Ну и вашу подруженьку, для нее это песня.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, дозвонился Сергей из Абрау-Дюрсо. Сереж, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну что хотелось бы сказать? Хотелось бы поздравить всех выпускников с выпускным прошедшим вчера. Всем пожелать счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Вот. А, Виктория, отдельный привет хотел передать Виталии, моей маленькой принцессе. Вот вспоминаю тот момент, когда я держал на руках там звездочки. Такая нежненькая, такая ласковая, такая просто, ну, прелесть. Просто сладенький такой котенок, я ее так обожаю. И этот прекрасный котенок превратился в прекрасную девушку. Уже как время пролетело, да, быстро?
1: Да.
2: Так вот получается. Также хочу тебя поддержать насчет бабушек. Вот хочу, не могу не сказать, просто не могу не сказать. Ведь вот мы с моей бабулей, любимой Тамарой, мы не расстаемся, мы на телефоне постоянно. Я хочу сказать, родная моя, я тебя безумно люблю. У меня просто дрожит голос, я скучаю по тебе. Вот, хочу сказать, что вот, ну, всем своим сверстникам, опять же, не забывайте бабушек, приходите к ним почаще, обнимайте, целуйте, просто носите на руках.
1: Это точно. Сергей, ну, я должна пояснить радиослушателям, почему Виталию это знал с маленьких. Потому что один из каналов телевидения делал фильм о том, что Сережа как дружит радиоэскадрон, Меньшениным сейчас передам привет и Дарью поздравим с последним звонком. И вот мы, когда снимался этот сюжет, был Сергей, была Людмила Георгиевна, ну, кто-то, по-моему, еще там был, вот, и Виталию мне, Витальку куда-то деть было некуда, и мы поехали, и да, действительно,

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какое новое почетное звание учредили для спортивных наставников, где завершают ремонт автомобильной дороги и как в Симферополе встретили театральный поезд. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму учредили новую государственную награду. Решением депутатов Государственного совета на полуострове появилось почетное звание «Заслуженный тренер Республики Крым». Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, это решение стало данью уважения наставникам, которые воспитывают прославляющих регион спортсменов. Новое звание будут присваивать высококвалифицированным специалистам за многолетний и плодотворный труд. Напомню, только за прошлый год крымские спортсмены завоевали около 2500 медалей на соревнованиях различного уровня. На финишную прямую вышел ремонт участка автомобильной дороги Вонька-Джанкой-Мартыновка. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Джанкойском районе обновляют 1,5 километра дорожного полотна. На сегодняшний день работы выполнены уже на 95%. Этот участок имеет стратегическое значение для местных жителей. Обновленная трасса обеспечивает надежный и безопасный проезд к железнодорожной станции «Соленое озеро», а также значительно упрощает логистику для местных аграриев и фермеров, которые теперь смогут оперативно вывозить собранный урожай. Яркими песнями, костюмированными представлениями и традиционными пирогами с капустой встретили в Симферополе участников всероссийской акции «Театральный поезд». Брендированный состав, который везет артистов из Севастополя в Москву, сделал свою первую остановку в крымской столице. В течение 2 дней сразу 3 севастопольских театра будут радовать публику своими постановками, мастер-классами и творческими встречами. Масштабный проект стал культурным мостом между регионами. Уже через 2 дня поезд отправится дальше по маршруту в Ростов-на-Дону и Краснодар. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Евпатории, Керчи воздух прогреется до +22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов. В Алуште завтра будет 19 выше нуля. В Севастополе будет сухо до 20 градусов. Привет отправляем в село Ермаково Джанкойского района. У вас ожидается 22 градуса, возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Чувашская народная сказка «Как у чувашей поселились деньги». Когда-то, в старопрежние времена, плыла вниз по Волге лодка. В одном месте она пристала к берегу. В лодке находились 7 разного достоинства монет. Копейка, двушка, пятак, гривенник, двугривенный, полтинник и целковый. Они, говорят, ездили по белу свету и искали для себя новые места. Лодка пристала к правому крутому берегу. На горе виднелось большое чувашское село. Целковый, как самый старший, приказал полтиннику:
2: «Поднимись-ка в гору, в село, и узнай, что за люди там живут и есть ли у них деньги».
1: Полтинник хоть и был в подчинении у Целкового, но считал себя тоже старшим над остальными монетами и послал в село двугривенного. Тот, в свою очередь, перепоручил дело гривеннику. Гривенник – пятаку, пятак – двушки, двушка – копейки. Копеечке уже некому было приказывать, пришлось идти самой. Покатилась она в сторону села, а вскоре и из глаз исчезла. Ждут, пождут копейку, а ее все нет и нет. Рубль опять велит полтиннику сходить в село, поглядеть, что за народ там живет и имеет ли деньги. Полтинник опять посылает вместо себя двугривенного. Тот гривенника, гривенник пятака, пятак двушку. Двушка осталась самой младшей. Перепоручать дело было некому. Пришлось идти самой. Покатилась она в сторону села, да и скрылась. Ждут, пождут остальные деньги. Нет ни копейки, ни двушки. Целковый опять берет за бока полтинника, тот двугривенного, двугривенный гривенника, а гривенник пятака. Пятаку посылать некого. Покатился сам. Ждут, пождут, нет и пятака, как в воду канул. Целковый посылает полтинника. Полтинник двугривенного, двугривенный гривенника. Один за другим укатились в село и гривенник, и двугривенный, и полтинник. Укатились, и от них тоже ни слуху, ни духу. Целковый остался один. Посылать уж некого. Подождал он еще немного, да и думает:
2: «Что такое? Куда они все подевались? Видно, придется самому на ту гору подняться и все разузнать. Эх, эх, эх».
1: И хоть был он от природы важным и ленивым, зашагал той же дорогой, по которой исчезли остальные монеты. Пришел Целковый в село, видит, в середине села большущий базар шумит. Пригляделся получше. Тут копейка с двушкой, пятак с гривенником и двугривенный с полтинником туда-сюда снуют, катаются меж людей, за какую-нибудь минуту по нескольку раз меняются местами. Да так весело, с разными шутками, прибаутками, что глядеть любо-дорого. Пришелся базар по душе и Целковому. Он тоже решил остаться тут навсегда. Правда, Целковый, не в пример юркой мелочи, по-прежнему не вертелся и не суетился меж людей, а больше лежал спокойно по карманам богатых людей. Издавна такой порядок ведется. Крупные деньги лежат в кармане одного хозяина, а мелкие, работая вместо крупных, постоянно переходят из рук в руки, из кармана в карман. Дзынь! Так монетки и путешествуют по всему миру. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сладких тебе снов!

Зак ФМ. Зак ФМ.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс, что я проживу еще 40 лет?

0: не знаю, ну, может быть, там, в плохой компании бываете или там материтесь. Нет, что вы? Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, за

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Всем привет. Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: 89.5 FM в Севастополе. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Привет, друзья. Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.